0: революции 1917 года Троица Сергиева Лавра была закрыта, а в ее зданиях был создан музей. Однако после Великой Отечественной войны здесь началось возрождение монастырской жизни. Была восстановлена и образовательная деятельность. Ведь вплоть до закрытия монастыря на его территории действовала Троице-Лаврская духовная семинария, преобразованная затем в Московскую духовную академию. После восстановления обители академия вновь заняла свои исторические помещения в Лавре. Ныне Троица Сергиева Лавра является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
1: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Однажды Иисус шел в субботу через поля. Его ученики проголодались и стали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Смотри, твои ученики делают то, чего нельзя делать в субботу». «А разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Спросил их Иисус. «Что он вошел в дом Божий и ел жертвенный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, а одним только священникам? Или вы не читали в законе Моисея, что по субботам священники в храме нарушают субботу, но это не считается виной? Говорю вам, здесь нечто большее, чем храм. А если бы вы знали, что значит слова «милосердие хочу я, а не жертвоприношений», вы бы не стали осуждать неповинных. Ведь Сын Человеческий — Господин над субботой».

Ложишься спать и начинается. Вертишься и думаешь о делах. Планируешь, представляешь, что и как можно будет это сделать. Прокручиваешь в голове разговоры и конфликты. Словом, мучаешься. А где же тот самый обещанный покой и мир? Почему вера не спасает от беспокойства и страхов на практике? Может быть, потому что мы не берем и не несем бремя Иисуса Христа, но продолжаем тащить свое? Иисус не шутил, когда призывал нас в первую очередь искать Царствие Небесного. Не позволяйте украсть ваш мир пустому.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Новая музыка на Свободном радио. Наш сайт свободная.медиа.

0: книге «Исход» мы читаем описание первой пасхальной трапезы.
1: «Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону, каждая семья должна взять из стада по ягненку. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами попробуем приготовить пасхальное блюдо из мяса ягненка. Вам потребуется одна нога ягненка, примерно 3 килограмма, 3 головки измельченного чеснока, соль и перец, пол чашки сливочного масла, пол чашки свежих листьев розмарина, пол чашки измельченных листьев сельдерея, а также треть чашки зеленого перца, нарезанного кубиками, 4 небольших побега розмарина, четверть чашки апельсинового сока, а также листья свежей мяты. Чтобы ягненок получился вкуснее, мясо должно быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. Натрите мясо чесноком и посыпьте солью и перцем. Выложите на решетку в глубокую сковороду. Полейте сверху маслом и разбросайте листья розмарина. По краям разложите листья сельдерея и зеленый перец. Поверх зелени положите побеги розмарина. Запекайте около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Выложите мясо со сковороды и остудите перед подачей минут 10. При подаче посыпьте ягненка свежими листочками мяты. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если кто-то сказал вам что-то неприятное в церкви, сразу обижайтесь. Переставайте общаться с таким человеком, пусть попереживает и поволнуется. Не давайте спуску таким братьям и сестрам. И не важно, что критика была уместной. Нельзя давать себя в обиду. А то так чего доброго когда-нибудь придется что-нибудь исправлять или переделывать.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Вы слушаете «Свободу».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? 6.8. Умеющий ходить перед живущими. По контексту – мудрый. Фактически означает разбирающийся в законах жизни, живущий полноценно, осведомленный о реальности. При этом он может быть бедняком. У него есть преимущество, выраженное в следующем стихе. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и погоня за ветром». 6.9. Перед вами древний эквивалент отечественного высказывания «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». Лучше иметь мало то, что перед глазами, то, чем обладаю сейчас, чем те воздушные замки, которые я себе в уме построил. Какое-то вымышленное мной благо, некий идеал, существующий исключительно в моей голове. Проблема в том, что это нереальное, несуществующее, будущее благо, удерживая на себе мои мысли, мешает наслаждаться благом в настоящем. Соломон не зря использует эту фразу «бродить или блуждать душой». Уму непостижимо, сколько можно напридумывать себе такого, что просто неосуществимо в условиях падшего мира. Когда вместо того, чтобы подходить ко всему реалистично, исходя из имеющегося в наличии, человек где-то блуждает душой, то она, душа, питается обещаниями несуществующих благословений. Но если остановиться и вернуть себя в реальность, то видно, как Бог щедро одарил уже сейчас. Тогда напрашивается вопрос, а почему у нас проблемы с тем, чтобы замечать и ценить дарованное? Почему сложно начинать каждый день с восхищенной молитвы? «Господи, за что ты так добр ко мне? Почему благословляешь меня? Отец, ты там ничего не перепутал?» Ответ прост, до смешного прост. Мы считаем, что заслужили то, что уже имеем. И мало того, заслуживаем большего. Именно заслуживаем. Недовольство всегда следствие неосуществившегося ожидания. Ожидания же формируются под давлением самомнения. Чем оно выше, тем выше и ожидания. Четкое правило. Так вот, мы слишком хорошего о себе мнения. И потому Божья ежедневная забота не вызывает у нас восторга. Мы многое, если не все, принимаем как должное. Почти или совсем не думаем о том, чего заслуживаем на самом деле. Для нас это просто красивая теория, которую мы выучили, потому что так в церкви научили. Мы заслуживаем ада, смерти, наказания, но Иисус Христос нас спас. Верите ли вы в эту истину? Верите ли всем сердцем, что по своим делам и природе без Иисуса Христа вы заслуживаете ада? Признайтесь, что нет. Если бы вы на самом деле верили, то довольная улыбка не сходила бы с вашего лица, даже во сне. Вы бы были самым счастливым человеком на планете Земля, и вам было бы без разницы, что вы едите, во что одеваетесь, в каких условиях живете. Вас бы никогда не задевало, что и каким тоном вам говорят, ибо злое отношение вы бы принимали как заслуженное, а доброе – наоборот. Вас бы не беспокоило, ценят ли вас или нет, любят или нет, замечают или нет. Вы бы забыли, что такое ропот, ликуя и радуясь от одной простой истины. «Я заслуживаю ада, но спасен Иисусом Христом». У меня не жизнь, а сказка, потому что самое ужасное, что могло произойти со мной, уже никогда не произойдет. Действительно, нет ничего страшнее, чем впасть в руки карающего Бога. Это страшнее, чем нищета, болезни, гонения, скорби, людская ненависть. А для вас что страшнее?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Псих дня.
1: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, друзья! С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Сегодня мы поговорим о силе единства. Апостол Павел пишет Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Обратите внимание, не каждый сам за себя. И даже не помогите, если будет удобно, а носите вместе, постоянно. Когда люди объединяются, их сила не просто складывается, она умножается. Один человек может упасть под тяжестью, двое уже могут встать. А община, где каждый подставляет плечо, способна пройти то, что в одиночку казалось невозможным. Экклесиаст 4:9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Видите, не просто один плюс один, а нить, скрученная втрое. Это прочность совсем другого качества. Христианское единство – это не красивый лозунг. Это реальная сила преодолевать трудности, когда чужое бремя становится общим. Это сила расти духовно, потому что рядом есть те, кто ободряет и наставляет. Это сила радоваться жизни вместе, ведь радость, которую разделяют, становится глубже, а боль легче переносить, когда кто-то рядом. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, закон Христов – это закон любви. Исполнить его нельзя в одиночку. Любовь всегда направлена к другому. Когда мы берем на себя часть чужого бремени – молитвой, делом, присутствием, добрым словом – мы не просто помогаем человеку. Мы становимся тем местом, где Христос продолжает свое служение. Так что вопрос простой. Чье бремя ты можешь понести? И кому позволишь понести твое? Потому что вместе мы сильнее. Не на словах, а по-настоящему. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Давайте будем пребывать в единстве и утверждать друг друга на путях Божьих.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит».
2: «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?»
1: Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, свободная!
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю о самых интересных и достойных христианских фильмах. Сегодня мой рассказ о замечательном фильме 2018 года можно только представить. «I can only imagine» от братьев Эндрю и Джона Эрвинов. В фильме рассказывается история Барта Милларда, солиста христианской группы «Mercy Me». Миллард преодолевает личную и профессиональную драму, в том числе неприятие отца, которого играет Деннис Куэйд, чтобы в итоге создать песню, которая остается самым продаваемым христианским синглом всех времен «I can only imagine». Фильм также является четвертым самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в США. Это фильм 2018 года «Можно только представить».
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.
2: Под мерцание свеч утопают минуты.

0: Наталья Мелешко. Вот только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. Вот только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. Вот только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. Вот только б в христианство не играться, но сердцем всем тебя, Господь, искать, твоею жизнью, духом исполняться, тебя светить в душе и прославлять. Вот только бы твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть твоею горстью соли и светом, Господи, твоим сиять. Вот только бы полностью тебе отдаться, себя отвергнув за тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в тебе лишь обрести.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Как упорхнувший воробей, как улетевшая ласточка, так и незаслуженное проклятие уйдет в пустоту.

Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободная!

0: Всем привет! Мы на Свободном радио любим разную музыку. Церковную и светскую, умиротворяющую и энергичную, воздушную и тяжелую, классическую и необычную. Главное, чтобы эти песни несли правильные христианские ценности и помогали нам настраиваться на здоровый духовный лад. К сожалению, музыка не может нравиться всем одновременно. И то, что кого-то смущает и раздражает, другого может наставлять и благословлять. Будьте терпимее к чужим вкусам и взглядам. Помните, в главном — единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Петр Мамонов. Огромная ответственность, мне кажется, лежит на каждом из нас, потому что, как сказал Гоголь, наш любимый, общество состоит из единиц. Какие мы, такой и будет наша страна. Человек сам себе может устроить или радость, или ад. Как сказал один древний святой, ад – это темница, которая заперта изнутри. Мы сами себе делаем ужас.
1: Свободное радио.

0: святый, святый.
1: Я тут как-то подумала. Я, конечно, не самая лучшая хозяйка на свете. И, наверное, не самый лучший воспитатель. Да, если честно, я не самый лучший повар. И уж точно совсем никакая спортсменка. Но я единственная в своем роде. В том смысле, что второй такой, как я, больше не существует. Может быть, тезки есть и однофамильцы. Могут быть даже внешне похожие на меня люди. Но моей ДНК больше нет ни у кого в мире. И потому в своем качестве я самая лучшая версия себя. Лучше не будет. И именно такой видит меня Бог. Он создал меня такой, каких больше нет на свете. Я Божье творение. И я дорога моему Творцу. Недавно я была в музее Поленова с детьми. И там была выставка его работ. Зарисовок, эскизов и набросков, которые он делал, готовясь к масштабному полотну о жизни Христа. Так вот, каждая такая зарисовка была под стеклом. Каждая – как самостоятельный шедевр. Каждая из них имеет огромную ценность. Работы земных гениев ценятся в мире невероятно высоко, потому что каждая из них уникальна. А ведь у нас с вами самый великий автор, художник всей нашей жизни. Помните о своей ценности как уникального Божьего творения. Живите достойно этого высокого звания. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
2: Свободное радио.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Заместитель. Христос умер за грехи наши. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. В 1848 году королевство Сардиния-Пьемонт стояло во главе движения за объединение Италии. Для того, чтобы покончить с австрийским господством, правительство Пьемонта мобилизовало 100 000 человек. Многие молодые люди были вырваны из своих домов

0: Карло исполнил за него требования закона. А на его надгробии была выгравирована следующая надпись: «Цезарь Монати спасен от воинской службы своим заместителем Карло Дональди». Принцип заместительства есть и в Библии. На кресте Голгофы Иисус Христос понес наказание за грехи всех, кто поверил в Него, как в Своего Заместителя. Он раз и навсегда исполнил то, чего требовала праведность Бога. Поэтому Бог может простить всех, кто поверил в Христа и Его дело искупления. Отношения таковых с Богом улажены навсегда.
1: Свободное радио рядом.

0: with you.
1: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободного, друзья!
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников. Вы говорите: если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы повинны в крови пророков. Вы сами свидетельствуете против себя. Вы сыновья тех, кто убивал пророков. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи и отродье змеины. Не избежать вам осуждения и ада. Слушайте! Я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берехии, которого вы убили между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен и пуст. Говорю вам, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен идущий во имя Господне».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Кто это?» «Петр? Какой еще Петр?» «Ученик Иисуса? Отлично, его-то мне и надо». «Какая разница, кто я? Позови Иисуса к телефону». «Иисус, это ты? Отлично, слушай меня внимательно». «Какая разница, кто я? Слушай меня внимательно». «Ты вляпался?» «Да, ты не ослышался. Я сказал, ты вляпался. По нашей информации, ты перевернул столы миновщиков и продавцов сегодня в храме. А то, что я имею к этим деньгам, непосредственное отношение. Сейчас я задаю вопросы. Короче так, мы долго закрывали глаза на то, как ты портишь нам бизнес. Но после того, как ты... Да, ты не ослышался. Я сказал, ты портишь нам бизнес. С тех пор, как ты стал ходить со своими проповедями о Божьей милости и прощении, выручка с приношений за грехи упала как никогда. Но-но, это кого ты называешь ворами и разбойниками? Значит так, если ты еще хоть раз близко подойдешь к нашим столам... Хорошо, слушай. У меня к тебе предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться. Организация... Что значит отказываешься? Я же сказал, у меня предложение, от которого ты просто не сможешь отказаться. Организация, которую я представляю, предлагает тебе крышу. Ты отдаешь нам 30% от выручки, мы оставляем тебя в покое. По рукам? Ну да, как же я сразу не догадался. Ты не берешь денег. А как же исцеление того слепого? А те прокаженные... Ничего не взял даже за воскрешение этого умершего? Тогда зачем ты все это делаешь? Чтобы доказать, что ты мессия? Вот так вот, значит. Послушай, мне не до шуток. Или ты принимаешь наше предложение, или мы сдаем тебя Пилату. Да, ты не ослышался, я сказал Понтию Пилату. В каком смысле ты отказываешься? Они убьют тебя, ты что, не понял? Ты хочешь умереть? Почему? Ты хочешь мне сделать предложение, от которого я не смогу отказаться? Прощение грехов и вечную жизнь? Но ты ведь даже не знаешь, кто я. Ты знал меня еще до того, как я был рожден? Мне нужно срочно идти. Да, я уйду от них. Да, решено. До встречи, Иисус, и спасибо тебе, Господь.
1: У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, Свободного!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: 11 августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и его брат Стефан основали монастырь недалеко от городка Радонежа. Именно этот день, 11 августа, считается днем основания этой обители. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В XIV-XVII веках Троице-Сергиев монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали такие выдающиеся писатели и живописцы, как Максим Грек, Авраамий Палицын и Андрей Рублев. В XIV веке монастырь участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в XVII веке способствовал организации народного ополчения Минина и князя Пожарского. После Октябрьской революции 1917 года Троица Сергиева Лавра была закрыта, а в ее зданиях был создан музей. Однако после Великой Отечественной войны здесь началось возрождение монастырской жизни. Была восстановлена и образовательная деятельность. Ведь вплоть до закрытия монастыря на его территории действовала Троице-Лаврская духовная семинария, преобразованная затем в Московскую духовную академию. После восстановления обители академия вновь заняла свои исторические помещения в Лавре. Ныне Троице-Сергиева Лавра является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
1: След в истории.

0: Любовь без уважения недолговечна и непостоянна. Уважение без любви холодно и немощно. Бенджамин Джонсон.
1: Свободное радио.
2: Всем привет, это София Гуско, и вы слушаете Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей.

0: Дорогие друзья, примите поздравления свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Иисус из Писаний. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Вся Библия об Иисусе. В действительности Иисус – центральная, первостепенная, ключевая фигура Писания. Вы можете найти его на каждой странице. «Тогда я сказал, вот иду, в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Послание к евреям, 10 глава, 7 стих. Бог дал много стихов в Ветхом Завете для описания сущности, характера и обстоятельств грядущего Мессии, чтобы, когда Он придет, не было сомнений в том, что Он — истинный Мессия. Для того, чтобы помочь им узнать Спасителя, Бог дал им

0: более 300 пророчеств и отличительных черт его рождения, его детства, служения, отвержения, смерти и воскресения. Жизнь для Иисуса — это не то, что имеет место один раз в неделю. Иудеи знали Писание вдоль и поперек. Они изучали их тщательно, добросовестно, но Иисус сказал о них: «Вы следуете Писание, но не приходите ко мне, чтобы иметь жизнь». Знание Писания недостаточно для того, чтобы получить дар вечной жизни. У многих людей есть ложное чувство безопасности касательно их спасения, потому что они говорят, что верят в Бога, но вечная жизнь приходит не от знания Библии, она приходит через принятие Иисуса из Писаний. Жизнь для Иисуса — это ежедневное, ежечасное, ежеминутное событие. Это означает подчинить свою жизнь Ему и ходить в общении с Ним. Это значит влюбиться в Него до такой степени, когда Он становится самым центром и средоточением вашей жизни. Господь, мы хотим дать Тебе больше, чем просто наш мимолетный взгляд. Мы хотим, чтобы Ты был центром и сущностью наших жизней. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

1992 году Папа Римский Иоанн Павел II произнес речь, в которой признал Галилея блестящим физиком и выразил сожаление, что выносившие ученому приговор теологи слишком буквально придерживались текста Священного Писания. До этого времени Ватикан никогда публично не признавал учение Галилея о том, что Земля вращается вокруг Солнца.

0: Псалом 91. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насаженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.
1: Свободное радио.

0: У Федора Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть сильнейшая фраза, произнесенная Иваном. «Если Бога нет, все позволено». Быть христианином трудно. Всегда есть барьеры, за которые невозможно переступить, будто красные ленточки на твоем пути. Но убери эти барьеры, наступит вседозволенность. А за вседозволенностью ничего хорошего не бывает.
1: В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободному радио 7 лет.

0: if you want it to.
1: Стих дня. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
2: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, друзья! С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Сегодня мы поговорим о силе единства. Апостол Павел пишет Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Обратите внимание, не каждый сам за себя. И даже не помогите, если будет удобно, а носите вместе, постоянно. Когда люди объединяются, их сила не просто складывается, она умножается. Один человек может упасть под тяжестью, двое уже могут встать. А община, где каждый подставляет плечо, способна пройти то, что в одиночку казалось невозможным. Экклесиаст 4:9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Видите, не просто один плюс один, а нить, скрученная втрое. Это прочность совсем другого качества. Христианское единство – это не красивый лозунг. Это реальная сила преодолевать трудности, когда чужое бремя становится общим. Это сила расти духовно, потому что рядом есть те, кто ободряет и наставляет. Это сила радоваться жизни вместе, ведь радость, которую разделяют, становится глубже, а боль легче переносить, когда кто-то рядом. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, закон Христов – это закон любви. Исполнить его нельзя в одиночку. Любовь всегда направлена к другому. Когда мы берем на себя часть чужого бремени – молитвой, делом, присутствием, добрым словом – мы не просто помогаем человеку. Мы становимся тем местом, где Христос продолжает свое служение. Так что вопрос простой. Чье бремя ты можешь понести? И кому позволишь понести твое? Потому что вместе мы сильнее. Не на словах, а по-настоящему. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Давайте будем пребывать в единстве и утверждать друг друга на путях Божьих.
0: День со Свободным радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток живой воды.

0: again. Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Свободное радио.

0: Всем привет! Ученые, вероятно, что британские, заявляют следующее. Мужчины, которые целуют по утрам своих жен, живут на 5 лет дольше тех, кто этого не делает. Ну все, с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Кто со мной?
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик податей, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя, но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, забежав вперед, он залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал: «Закхей, скорее слезай. Сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Увидев это, все стали возмущаться и говорить: «Остановиться у такого грешника». Закхей стал перед Господом и сказал: «Господь, обещаю, половину имущества отдам бедным, а с кого взял лишнего, верну в четверо». «Сегодня пришло спасение в этот дом», — сказал Иисус, — «ведь и он сын Авраама. А Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В одной популярной песне поется «Огонь твоей любви погас». В другой мы слышим следующие строки: «Любовь ушла, ее нам не вернуть». Признайтесь, ведь вам иногда кажется, что взаимоотношения уже утратили романтику и пыл, и все, что влекло вас друг к другу, исчезло без следа. А нам всем приходится испытать нечто подобное на разных этапах совместной жизни. Если такое с вами бывало, то я хочу вдохнуть в ваши сердца надежду. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Романтическая любовь есть не что иное, как чувство, эмоция, и значит, она мимолетна. Для того, чтобы окрасить вашу любовь в цвет радости, возвратить былую романтику ваших взаимоотношений, нужно просто мысленно перенестись в дни ваших первых встреч и расставаний. Помните, как трепетали от радости ваши сердца при виде друг друга? Как мучительно долго тянулись дни ваших разлук, когда каждое мгновение казалось вам вечностью? Вспомните эти дни, и прежние чувства нахлынут вновь. А еще лучше не только предаваться этим сладким воспоминаниям, а попытаться снова относиться друг к другу, как прежде, в те незабываемые дни вашей трепетной любви. Недавно мы с женой отпраздновали годовщину нашей свадьбы и решили посетить места наших первых свиданий. Мы отправились на ужин в Pasadena House, туда, где мы назначали друг другу свидание. На следующей неделе мы посетили Farmer's Market, местечко, где мы любили гулять тихими летними вечерами. И на этот раз нам повезло, погода стояла великолепная. В следующий раз, когда вам покажется, что ваша любовь поблекла и что былого счастья уже не вернуть никогда, вспомните радость ваших первых встреч. Посетите места былых свиданий, спойте забытые старые песни, поведайте друг другу вновь сказку вашей любви. И искра прежней радости вспыхнет с новой силой вновь. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Беш.
1: Библейские чтения на каждый день.
2: Привет, друзья! С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Сегодня мы поговорим о силе единства. Апостол Павел пишет Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Обратите внимание, не каждый сам за себя. И даже не помогите, если будет удобно, а носите вместе, постоянно. Когда люди объединяются, их сила не просто складывается, она умножается. Один человек может упасть под тяжестью, двое уже могут встать. А община, где каждый подставляет плечо, способна пройти то, что в одиночку казалось невозможным. Экклесиаст 4:9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Видите, не просто один плюс один, а нить, скрученная втрое. Это прочность совсем другого качества. Христианское единство – это не красивый лозунг. Это реальная сила преодолевать трудности, когда чужое бремя становится общим. Это сила расти духовно, потому что рядом есть те, кто ободряет и наставляет. Это сила радоваться жизни вместе, ведь радость, которую разделяют, становится глубже, а боль легче переносить, когда кто-то рядом. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, закон Христов – это закон любви. Исполнить его нельзя в одиночку. Любовь всегда направлена к другому. Когда мы берем на себя часть чужого бремени – молитвой, делом, присутствием, добрым словом – мы не просто помогаем человеку. Мы становимся тем местом, где Христос продолжает свое служение. Так что вопрос простой. Чье бремя ты можешь понести? И кому позволишь понести твое? Потому что вместе мы сильнее. Не на словах, а по-настоящему. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Давайте будем пребывать в единстве и утверждать друг друга на путях Божьих.
1: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободного.

15-й псалом. «Сохрани меня, Боже, ведь в Тебе ищу я прибежище. Господу я сказал, Ты мой владыка, кроме Тебя нет у меня блага. А святые, которые на земле, величавы они, в них вся моя радость. Пусть множатся скорби у тех, кто пойдет за чужими богами. Не изолью я кровавых их возлияний, не помянут их имен мои уста. Господь мой лучший удел и мой кубок, Ты держишь мой жребий. Границы моей земли прошли по дивным местам. Прекрасно наследие мое. Восхвалю Господа, наставляющего меня. Даже ночью сердце мое меня учит. Всегда я видел Господа пред собой. Он по правую руку от меня. Я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое и радуется язык. И тело мое будет жить надеждой. Ведь Ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь Твоему святому увидеть тление. Ты показал мне путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Блаженство быть вовек по правую руку Твою».

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения!

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Свободное радио. Правильно.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире. Августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и его брат Стефан основали монастырь недалеко от городка Радонежа. Именно этот день, 11 августа, считается днем основания этой обители. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В XIV-XVII веках Троице-Сергиев монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали такие выдающиеся писатели и живописцы, как Максим Грек, Авраамий Палицын и Андрей Рублев. В XIV веке монастырь участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в XVII веке способствовал организации народного ополчения Минина и князя Пожарского. После Октябрьской революции 1917 года Троица Сергиева Лавра была закрыта, а в ее зданиях был создан музей. Однако после Великой Отечественной войны здесь началось возрождение монастырской жизни. Была восстановлена и образовательная деятельность. Ведь вплоть до закрытия монастыря на его территории действовала Троице-Лаврская духовная семинария, преобразованная затем в Московскую духовную академию. После восстановления обители академия вновь заняла свои исторические помещения в Лавре. Ныне Троице-Сергиева Лавра является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
2: След в истории.

Всем привет! Все может быть на самом деле не таким, как кажется на первый взгляд. Так, с точки зрения ученых, арахис, грецкие орехи, миндаль и фисташки вообще не являются орехами. Они классифицируются как семена, потому что орех определяется как сухофрукт или семя с твердой оболочкой, отделимой кожурой или скорлупой и внутренним ядром. Так же и с людьми. Если кто-то похож на кого-то или им называется, это совсем не означает, что он на самом деле им является. Во как!

0: 143-й псалом. «Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки в войне и мои пальцы в битве. Он – милость моя и крепость моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, тот, на кого я уповаю, кто подчиняет мне мой народ. Господи, кто такой человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению ветра, дни его, как уходящая тень. Господи, преклони небеса и сойди, коснись гор, и задымятся они. Брось молнию и рассей их, выпусти свои стрелы и смети их. Протяни руку свою с высоты, избавь меня и спаси от великих вод, от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Новую песню воспою тебе, Боже, на десятиструнной лире сыграю тебе. Тому, кто дает победу царям, избавляет Давида, своего слугу, от смертоносного меча. Избавь меня и спаси от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Пусть будут наши сыновья подобны молодым разросшимся растениям. Пусть будут наши дочери подобны стройным колоннам во дворцах. Да будут наши житницы полны, богаты всяким зерном. Да будут на наших пастбищах тысячи, десятки тысяч овец. Да будут жиреть наши валы. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на наших улицах. Блажен тот народ, у которого все так и есть. Блажен тот народ, чей Бог – Господь».
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.media.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Надя, я из Беларуси, город Минск.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: На самом деле, я в церкви была с самого детства, с самого рождения, но, знаете, мне в жизни было не так все просто, на самом деле, и, приходя в церковь, я чувствовала себя дома. Это было в детстве самого, просто шло такое ощущение, что я переживаю радость каждый раз, когда я нахожусь в церкви. Шло время, и я просто смотрела и наблюдала, что Бог делает в моей жизни, и Бог неоднократно просто показывал свои чудеса. Я не могла не уверовать, когда в твоей жизни происходит так много всего чудесного, что мог только сделать Бог.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: В моей жизни вера — это, наверное, самое главное. Она мне помогает просто в трудных ситуациях не печалиться, не чувствовать о себя одиноко, когда ты себя чувствуешь, то есть Бог — это мое упование и это моя радость. И на самом деле Он может дать только настоящий мир, настоящий покой от всех этих проблем, которые тебя окружают. А если ты приходишь к Нему, Он успокоит тебя.
1: Твой любимый библейский стих?
2: У меня самый любимый стих — это «Воззови ко мне, и я услышу тебя, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Когда мы отдаем все Богу, лишь Он способен такое сделать, что мы на самом деле не можем представить в своей голове, и это будет намного круче, чем мы сами могли бы это сделать своими какими-то силами.
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Если брать христианство как религию, это будет, конечно, ограничение, потому что очень много правил и так далее. Но если мы говорим о живом христианстве, об общении с Богом, конечно, это истинная свобода, потому что это свобода от всех переживаний, от всех мыслей. Бог сказал, что я твой обеспечитель. Он может тебе просто наполнить, во-первых, радостью, просто от всех этих проблем. Ты можешь идти к Нему и получить совершенный мир. Даже тебе, когда тебя все атакуют, когда ты думаешь, что нет выхода, но есть выход. И выход — это Иисус.

Оптимист заявляет, что мы живем в лучшем из возможных миров. Пессимист опасается, что это правда. Брэнч Кейбл, американский писатель.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки».
2: Свободному радио 7 лет.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Знаю, что это бородатая и избитая иллюстрация, но удержаться все-таки не могу. Как-то раз ехал по горной дорожке и был свидетелем перехода стада овец. Большинство животных, сбившись в кучку, послушно двигалось туда, куда их направлял пастух. Но вдруг несколько отбились и трусцой двинулись в сторону. Пастух лишь замедлил ход, посматривая в их сторону, а овцы-беглянки добрались до корыта с водой, предназначенного лошадям, попили оттуда и поспешили обратно. И тут я подумал, что каждый из нас иногда бывает такой овечкой. Дома нас ждет чистая вода, но нам трудно утерпеть, и мы бежим в сторону, рискуя потеряться, и вкушаем то, что предназначалось не нам. Бог знает, что иногда мы уходим в сторону, но Он верит, что мы вернемся. В качестве выводов пожелаю терпения и доверия нашему небесному пастырю, который заботится о нас. Не убегайте от Него, чтобы попробовать что-то чуждое, предназначенное не нам. А если убежали, поспешите вернуться обратно, ведь Он ждет.

0: Привет, друзья! С вами Мари Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: Делай, что должно. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, друзья! С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Сегодня мы поговорим о силе единства. Апостол Павел пишет Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Обратите внимание, не каждый сам за себя. И даже не помогите, если будет удобно, а носите вместе, постоянно. Когда люди объединяются, их сила не просто складывается, она умножается. Один человек может упасть под тяжестью, двое уже могут встать. А община, где каждый подставляет плечо, способна пройти то, что в одиночку казалось невозможным. Экклесиаст 4:9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Видите, не просто один плюс один, а нить, скрученная втрое. Это прочность совсем другого качества. Христианское единство – это не красивый лозунг. Это реальная сила преодолевать трудности, когда чужое бремя становится общим. Это сила расти духовно, потому что рядом есть те, кто ободряет и наставляет. Это сила радоваться жизни вместе, ведь радость, которую разделяют, становится глубже, а боль легче переносить, когда кто-то рядом. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, закон Христов – это закон любви. Исполнить его нельзя в одиночку. Любовь всегда направлена к другому. Когда мы берем на себя часть чужого бремени – молитвой, делом, присутствием, добрым словом – мы не просто помогаем человеку. Мы становимся тем местом, где Христос продолжает свое служение. Так что вопрос простой. Чье бремя ты можешь понести? И кому позволишь понести твое? Потому что вместе мы сильнее. Не на словах, а по-настоящему. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Давайте будем пребывать в единстве и утверждать друг друга на путях Божьих.

0: Мы разучились ждать людей и хотим получить внимание здесь и сейчас. Пишем в чат и уже через 2 минуты добавляем: «Ну ты тут? Чего молчишь?» К сожалению, эта культура всегда доступен, распространяется и на Бога. Помолились и ждем моментального ответа. А если он не приходит, то сразу же надуваем губы. Бог прочитал мое сообщение, но не отвечает. Наверняка он меня не любит. Давайте научимся терпеть и уважать чужое время и чужие приоритеты. Тогда сразу станет проще общаться с людьми и с Богом.
1: Свободное радио.

0: Всем привет, это Миша Нутеки. И хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Утро на Свободном Радио.

0: Наталья Мелешко. Что принести я Господу могу, Царю царей, Создателю вселенной? Что для Него я в мире сберегу? И что отдам я в этой жизни бренной? И разве есть Его нужда во мне? Песчинки малые в вечном мироздании, пылинки, пролетающие во мгле, нужны ли Господу мои старания? Но мне Господь любовь свою открыл, Он за меня на крест взошел однажды и жизнь отдал, и душу искупил. Все ценно для Него во мне, все важно. Я вся Ему принадлежу теперь. Что утаю я для себя, что скрою? Души и сердца внутреннюю дверь отныне настежь для Христа открою. Ему вверяю жизнь свою вполне, и Господу все помыслы известны. Душа ликует радостью во мне, и льется свет любви Его чудесный.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Эй, братва, слышали, что декан сегодня со мной чудил?
2: Нет, а что?
1: До экзамена меня не допустил.
2: Да ладно.
1: Честное слово.
2: А почему?
1: Не поверите. Джинсы мои.
2: Что джинсы?
1: Ему, видите ли, дырки на коленках не понравились.
2: Бред какой. Да это же несправедливо.
3: Слышали, что шеф наш сегодня учудил?
1: Что?
2: Нет, а что?
3: Теперь, если кто-то в течение рабочего дня поговорит по телефону, будет работать на 15 минут дольше за каждый звонок.
4: Догонишь ты.
3: Ага, если бы.
4: Да ладно тебе лапшу вешать.
3: Да делать мне больше нечего.
4: Да и что там, совсем?
2: Бред какой.
4: Это ж несправедливо.
1: С нашей точки зрения.
3: Жизнь часто несправедлива.
2: Вот именно, несправедливо.
4: Вот стараешься, работаешь как лошадь.
1: Вот-вот, а премию дают тому, кто сидит штаны протирает.
2: Вот именно.
3: Или пытаешься как-то честно жить, законы там соблюдать.
2: Угу. А некоторые просто наплевали на всех и идут по головам.
4: Видал я таких.
1: А почему так?
3: Да, а почему, собственно?
2: Почему жизнь так несправедлива?
3: Была бы моя воля, каждый получал бы по заслугам.
1: Согласен.
5: Вы хорошо подумали?
3: Конечно.
5: А помнишь, ты на Садовом скорость превысил, а гаишник сделал предупреждение и отпустил.
3: Ну?
5: Что ну? Ты заслужил штраф, а получил поблажку.
3: Ну подумаешь, поблажка, такое было-то раз в жизни. Что с того?
5: Но ведь ты ее не заслужил.
3: Ну не заслужил.
5: Так что лучше, милость или справедливость? Мы не всегда хотим получить то, что заслужили.
2: И уж точно, мы не хотим, чтобы Бог поступал с нами по справедливости.
1: Нет. От него-то мы всегда ждем милости,
3: любви
5: и прощения.
1: Слушайте, интересно, а мы можем быть как он?
3: В смысле?
1: Как это? Мы можем относиться к другим лучше, чем они того заслуживают.
5: Не по справедливости, а по милости?
2: Делая добро и не ожидая ничего взамен?
5: Ну.
2: Хм, это не так просто?
1: Я бы сказал, совсем не просто.
5: Но ведь к этому именно и призывает нас Иисус.
3: Любить других, как и он нас возлюбил.
2: Прощать, как и он нас простил.
1: Не ставить крест на том, кто оступился.
3: Дать человеку еще один шанс исправиться.
2: А если снова упадет, еще один.
5: Так должны поступать ученики Христа.
1: Ну, по крайней мере, стараться.
3: Даже если это несправедливо.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
2: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
1: Увидев их, он сказал им:
3: «Пойдите, покажитесь священникам».
1: И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал:
3: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?»
1: И сказал ему:
3: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Следовать Христу означает жить в самом мире.
2: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Всем привет! Врачи говорят, что в течение первого месяца жизни дети видят только черно-белое изображение. Они также видят только силуэты и не могут сосредоточиться на предметах. Но главное, чтобы мир не казался нам черно-белым, когда мы уже повзрослели. Кстати, Свободное радио со своей стороны тоже старается добавлять цветов и контрастности в вашу жизнь. Всем добра!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Настройся на хороший день.

0: Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Христианский богослов и философ Аврелий Августин.
1: Утренний движ на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Почему существует много христианских конфессий? А давайте начнем с того, что конфессия – это определенные вероисповедания. Ну, то есть вероучения, традиции, история, ну и прочее. Множество христианских конфессий, кстати, их более 45 тысяч во всем мире, вот эта цифра, да, говорит о том, что человек, пожалуй, не одномерен и не так уж и прост. Ну, у каждого свой взгляд, свое восприятие действительности, конечно, веры. Да, люди читают одну Библию, но читают ее через свои культурные, через свои социальные линзы, под разными углами зрения. Кто-то видит одно и подчеркивает это в своем вероучении, кто-то другое. И с одной стороны, действительно, все становится каким-то сложным и запутанным. Кому, в конце концов, верить, куда и за кем идти. А с другой добавляет цветов, красок. Ведь каждая конфессия дополняет другую. Одна что-то видит, другая не видит. Другая видит, иная не видит. Есть хорошая новость в разнообразии христианских конфессий. Несмотря на различия, все они разделяют главную веру, веру в Иисуса Христа, как в Спасителя, как в Господа, как в Мессию. Все читают одно Евангелие. Ну да, расходятся в деталях. Поэтому так здорово уважать, а еще лучше любить людей иной христианской конфессии. Ведь по слову Спасителя, именно так люди и узнают, что мы Его. Ну и при этом мы продолжаем вторить молитве Христа. Святой Отец, сохрани их во имя Твое, чтобы они были одно, как и мы с Тобой.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Вы слушаете свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: 11 августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и его брат Стефан основали монастырь недалеко от городка Радонежа. Именно этот день, 11 августа, считается днем основания этой обители. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В XIV-XVII веках Троице-Сергиев монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали такие выдающиеся писатели и живописцы, как Максим Грек, Авраамий Палицын и Андрей Рублев. В XIV веке монастырь участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в XVII веке способствовал организации народного ополчения Минина и князя Пожарского. После Октябрьской революции 1917 года Троице-Сергиева лавра была закрыта, а в ее зданиях был создан музей. Однако после Великой Отечественной войны здесь началось возрождение монастырской жизни. Была восстановлена и образовательная деятельность. Ведь вплоть до закрытия монастыря на его территории действовала Троице-Лаврская духовная семинария, преобразованная затем в Московскую духовную академию. После восстановления обители академия вновь заняла свои исторические помещения в лавре. Ныне Троице-Сергиева лавра является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
4: След в истории.

0: Друзья, привет! Это Катя. Недавно услышала о том, что главная цель, с которой человек был создан на этой земле, это отношения. Бог создал нас для отношений с собой и друг с другом. Наверное, именно поэтому одиночество для нас так тяжко. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы разделить свою жизнь, свои впечатления с кем-то другим, найти участие и сочувствие к себе. Порой земные отношения дают сбой, и кажется, что рядом нет никого близкого. Но помните, даже Иисуса в какой-то момент оставили буквально все. И что Он сказал тогда? «Я не один, потому что Отец со мною». Наш Небесный Отец всегда рядом. Он не оставит и не покинет. И вот за эти отношения мы можем всегда держаться.
1: Свети ярко, вдохновляй. Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какое время придет вор, он не допустил бы, чтобы вор забрался в его дом. Будьте и вы в готовности, потому что Сын Человеческий вернется в час, когда вы не ждете.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Лорд Роберт Уинстон. Английский ученый, известный телеведущий и научно-популярных программ BBC, почетный доктор 14 университетов, в том числе Института биологии Великобритании, Королевского хирургического общества и других. Открыто осуждает враждебное отношение некоторых ученых к религии, говоря, что они таким образом дискредитируют науку, признает себя глубоко верующим человеком. Одно из его высказываний звучит так. «Кажется, люди начинают думать, что ученые верят, будто они сами могут дать толчок движению Вселенной».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

История христианских гимнов. «Когда я поднимаю взор». Исаак Уоттс родился 17 июля 1674 года в Саутгемптоне, в Англии. Он вырос в семье нонконформистов, то есть не членов государственной англиканской церкви. Его отец, также Исаак Уоттс, дважды побывал в заключении за свои взгляды. В 1699 году Уоттс стал служителем церкви конгрегационалистов на Марк-Лейн в Лондоне, а через 8 лет опубликовал свою самую известную книгу – сборник «Гимны и духовные песни», за что впоследствии получил прозвище «Отец английских гимнов». До него христиане-реформаты на богослужениях пели лишь ветхозаветные псалмы. Исаак же считал, что нужно создавать новые гимны и духовные песни, написанные в духе Нового Завета. «Мы проповедуем Евангелие и молимся именем Христа, а пробуждаем чувства христиан словами песен прошедшего времени», — говорил Уоттс. Великолепный поэтический талант Уоттса помог ему написать прекрасные гимны. По разным оценкам, из-под его пера вышло от 500 до 750 гимнов. Мы послушаем гимн «Когда я поднимаю взор».

0: История христианских гимнов.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Иисус из Писаний. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Вся Библия об Иисусе. В действительности Иисус – центральная, первостепенная, ключевая фигура Писания. Вы можете найти его на каждой странице. «Тогда я сказал, вот иду, в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Послание к евреям, 10 глава, 7 стих. Бог дал много стихов в Ветхом Завете для описания сущности, характера и обстоятельств грядущего Мессии, чтобы, когда Он придет, не было сомнений в том, что Он – истинный Мессия. Для того, чтобы помочь им узнать Спасителя, Бог дал им более 300 пророчеств и отличительных черт Его рождения, Его детства, служения, отвержения, смерти и воскресения. Жизнь для Иисуса – это не то, что имеет место один раз в неделю. Иудеи знали Писание вдоль и поперек. Они изучали их тщательно, добросовестно, но Иисус сказал о них: «Вы исследуете Писание, но не приходите ко мне, чтобы иметь жизнь». Знание Писания недостаточно для того, чтобы получить дар вечной жизни. У многих людей есть ложное чувство безопасности касательно их спасения, потому что они говорят, что верят в Бога, но вечная жизнь приходит не от знания Библии, она приходит через принятие Иисуса из Писаний. Жизнь для Иисуса – это ежедневное, ежечасное, ежеминутное событие. Это означает подчинить свою жизнь Ему и ходить в общении с Ним. Это значит влюбиться в Него до такой степени, когда Он становится самым центром и средоточением вашей жизни. Господь, мы хотим дать Тебе больше, чем просто наш мимолетный взгляд. Мы хотим, чтобы Ты был центром и сущностью наших жизней. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Не бойся. Бог с тобой. Свободное радио.
2: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свобода».

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, друзья! С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Сегодня мы поговорим о силе единства. Апостол Павел пишет Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Обратите внимание, не каждый сам за себя, и даже не помогите, если будет удобно, а носите вместе, постоянно. Когда люди объединяются, их сила не просто складывается, она умножается. Один человек может упасть под тяжестью, двое уже могут встать. А община, где каждый подставляет плечо, способна пройти то, что в одиночку казалось невозможным. Экклесиаст 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Видите, не просто один плюс один, а нить, скрученная втрое. Это прочность совсем другого качества. Христианское единство – это не красивый лозунг. Это реальная сила преодолевать трудности, когда чужое бремя становится общим. Это сила расти духовно, потому что рядом есть те, кто ободряет и наставляет. Это сила радоваться жизни вместе, ведь радость, которую разделяют, становится глубже, а боль легче переносить, когда кто-то рядом. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, закон Христов – это закон любви. Исполнить его нельзя в одиночку. Любовь всегда направлена к другому. Когда мы берем на себя часть чужого бремени, молитвой, делом, присутствием, добрым словом, мы не просто помогаем человеку, мы становимся тем местом, где Христос продолжает свое служение. Так что вопрос простой. Чье бремя ты можешь понести? И кому позволишь понести твое? Потому что вместе мы сильнее. Не на словах, а по-настоящему. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Давайте будем пребывать в единстве и утверждать друг друга на путях Божьих.
0: Это «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Вдохновляйся. Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Риме.
2: Живите со всеми в мире, насколько это зависит от вас. Не мстите за себя, дорогие мои, оставьте место Божьему гневу. Ведь написано: «Отмщение мое, и я воздам», говорит Господь. Наоборот, если твой враг голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Не дай злу победить себя, но побеждай зло добром.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Василий Розанов, русский философ. Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как ни странно, а без этого жизнь пуста.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, привет! Это Катя. И сегодня я хочу прочитать вам вот такой стих из Священного Писания, из послания евреям. «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». По-моему, это одно из лучших ободрений Библии. Бог сам обещает нам, что никогда не бросит нас и не отвернется, что бы ни случилось. Даже дышится легче от этой мысли.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами.
1: Верь, живи, молись. «Свободное радио».

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Друзья, бойтесь похвалы и привилегий. В самом деле они всегда незаслуженные. Они не соответствуют нашему убогому моральному облику, зато прекрасно соответствуют горделивым амбициям. Мы и так слишком хорошего о себе мнения. Зачем позволять похвале и привилегиям повышать и без того завышенную самооценку? Возвращаясь к Соломону, не будем скрывать, что подарки он принимал, наверное, вагонами. Третье царство, 10:10-11. Не зря пророк Елисей, исцелив Неймана, не взял его даров. Подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. 7:8. Это учение о важности терпения, одной из часто упоминаемых в Писании добродетелей. Бог долготерпелив, ожидая того же и от нас. Числа 14:18, Галатам 5:22. Несомненно, это одно из ценнейших духовных качеств. Успех любого дела определяется его концом и никак не началом. Мы уже говорили об этом. Старт может быть хорошим, а финиш ужасным. Чтобы дойти до конца дистанции, не растеряв впустую данные Богом ресурсы, нужно терпение. Я знаю разносторонне одаренных людей, которые могли бы принести большую пользу царству, но их духовное состояние сводит на нет все их таланты. Характер гораздо ценнее незаурядных способностей. Результат определяется не столько одаренностью, сколько личностными качествами. Они помогут реализовать хоть и небольшой потенциал, но на 100%. Заметьте, в этом стихе противопоставляются терпеливый и гордый. Кажется, логично было бы противопоставить терпеливого и нетерпеливого, или высокомерного и смиренного. Но Соломон написал то, что написал. Чтобы объяснить это кажущееся несоответствие, нужно сначала дать определение терпению. Терпение – это способность идти тем же курсом, не получая результата. Это способность ждать. Другими словами, это умение мириться с нежелательными обстоятельствами. Чуть перефразирую. Это умение смиряться с тем, что не нравится, не предпринимая греховных способов изменения ситуации. Видите, терпение идет рука об руку со смирением. Высокомерный не станет терпеть того, что ему неугодно, ибо уверен, что заслуживает лучшего. Он привык или сразу брать то, что хочет, или громко хлопать дверью. Но он не будет оставаться в таком состоянии, когда что-то долго идет не по его сценарию. Он психанет и пойдет другим путем и всегда неблагоугодным. И поэтому конец дела лучше его начала, а терпеливый лучше высокомерного. Довести дело до триумфального конца сложно, и гордец здесь проиграет. Он не умеет ждать, выжидать, мириться и смиряться. Чем больше надменности, тем меньше терпения. И как следствие, нетерпеливый, он же высокомерный, поспешен на гнев.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
2: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
1: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
3: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
1: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
4: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
1: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободное радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Всем привет! Сегодня хочу поговорить про ключевой элемент семейного счастья. И как вы, наверное, уже догадались, это про доверие. Доверие – это ключевой элемент семейного счастья. Без доверия невозможно выстроить нормальные здоровые отношения. Доверяя друг другу, мы становимся естественными, искренними, открываем любимому человеку себя настоящего и избавляемся от страхов и необходимости притворяться. Именно доверие делает наши взаимоотношения более комфортными и простыми. Супругам не приходится контролировать каждый жест и слово, изворачиваться и прятаться по углам. Любовь, которая развивается в обстановке взаимного доверия, более сильная и чистая. Но доверие невозможно без риска. Доверяя партнеру, вы всегда рискуете, открывая супругу свои самые слабые стороны и самые слабые места, вы становитесь более уязвимыми. Вам придется откровенно говорить о том, что вы думаете, обнажать чувства и эмоции, рассказывать о своих страхах, грехах, ошибках, переживаниях. Вначале такой риск будет провоцировать у вас внутренний конфликт. Ведь вы не можете угадать, как партнер отреагирует на вашу откровенность. Однако, со временем вы научитесь рисковать, и при этом будете совершенно спокойны. Попытайтесь чаще повторять такие фразы. «Я боюсь, что ты увидишь мои недостатки и разочаруешься. Я только притворяюсь, что все хорошо. Я не знаю, как оправдать твои ожидания. Я скрывал от тебя свою плохую привычку». Следующее – это великодушие. Проявляя любовь к супругу, не осуждайте его. Цените искренность своего партнера и тот риск, на который он пошел ради укрепления ваших отношений, независимо от того, прав он или нет. Следующее – это серьезное восприятие откровений второй половинки. Докажите супругу, что вы достойны доверия, и прилагайте максимум усилий, чтобы не разрушить возникшие между вами доверительные отношения. Будьте верными, преданными и надежными. И в заключение хочу дать несколько советов, которые помогут вам заслужить доверие. Чаще проявляйте великодушие. Никогда не используйте против супруга, например, в пылу ссоры, ту информацию, которую он с вами доверительно поделился. Всегда держите свое слово. Никогда не лгите. Не изображайте из себя то, чем вы не являетесь. И всегда признавайте свои ошибки. Помните, лучше выбирать любовь.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!

0: Проходите открыто.
1: Здравствуйте, это сосед.
0: А, Настя, проходи.
1: Я вам поднос возвращаю, спасибо за пирог.
0: Да всегда, пожалуйста. Ну, а над моим предложением ты подумала?
1: Ну, вообще, да. Честно говоря, вчера весь вечер только об этом и думала.
0: Здорово, так значит, я увижу тебя в нашей церкви в это воскресенье.
1: Вы знаете, нет, я решила, что не буду ходить в эту церковь.
0: И можно поинтересоваться, почему?
1: Понимаете, дело в том, что я не уверена, говорят ли пророки в вашей церкви от Бога.
0: Что?
1: Более того, о некоторых пророчествах уже сейчас можно определенно сказать, они не исполнились.
0: Да, но это мы можем легко объяснить. Ты вот что скажи. Я попросила тебя помолиться и попросить Бога показать тебе, является ли моя церковь истиной. Ты сделала это?
1: Да, конечно.
0: И ты почувствовала такое, ну, жжение в груди, как я тебе рассказывала, а?
1: Ирина, я же сразу сказала.
0: Ты почувствовала или нет?
1: Это не важно.
0: Скажи
1: я
0: просто,
1: не верю,
0: почувствовала
1: что...
0: или нет?
1: Почувствовала.
0: Ну так какое доказательство тебе еще нужно?
1: Это было не совсем то, о чем вы думаете.
0: То, Настенька, то.
1: Да нет, понимаете, когда я молилась, мне в голову стали лезть мысли о вашем муже и...
0: О моем муже?
1: Я его, как только увидела, сразу влюбилась по уши.
0: Чего?
1: И вот я решила спросить у Бога о том, стоит ли мне попытаться завязать с ним роман.
0: Роман с моим мужем?
1: Да, и вы знаете, вдруг я почувствовала такое жжение у меня в груди. Ну, вы меня понимаете.
0: Ты что несешь, соплячка? Это не может быть от Бога.
1: Почему же?
0: Потому.
1: Так почему же?
0: Одна из 10 заповедей — не прелюбодействуй. Забыла, что ли?
1: А как же жжение в груди?
0: Держи свои руки подальше от моего мужа.
1: Да ладно, ладно. Ваш муж меня не интересует. Я и не видела его еще. Я просто хотела показать вам, как глупо спрашивать у Бога о том, на что он уже дал однозначный ответ.
0: Например?
1: Например, Библия утверждает, что Христос сотворил вселенную.
0: Серьезно? Я не знала. Я не очень-то Библию читаю.
1: Ну вот, а ваши пророки утверждают, что Христос – ангел. Как же он может одновременно быть и творцом, и сотворенным существом?
0: Ой, я сейчас ничего не могу тебе сказать. Я помолюсь и завтра дам тебе знать.
1: Угу. Дадите мне знать об очередном жжении в груди?
0: А что смешно?
1: Может, устроим соревнование, у кого жжение посильнее?
0: Ну все, мне некогда тут болтать. Пока.
1: Пока. Спасибо за пирог. Еще раз.
2: Дорогой, у нас есть Библия дома?
3: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга. Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Все народы прославят Господа.
3: Всем привет. С вами Андрей Мухин. Друзья, сегодня мы отправимся в Южную Америку и посетим солнечную Бразилию. Бразилия – это не только футбол. В этой стране находятся крупнейшие тропические леса, расположенные в бассейне реки Амазонки. Здесь растет много кофе, а в городе Рио-де-Жанейро проходят яркие карнавалы. Там же в Рио вы можете увидеть самую большую статую Христа Искупителя, который стоит над городом на вершине скалы Корковадо и считается символом Бразилии, отражающей дух страны. Потому что 90% жителей – христиане, большинство из них – католики. Почему так? Сейчас объясню. В 16 веке началась эпоха великих географических открытий. Испания, Франция, Голландия и Англия плыли к землям Америки, захватывая новые территории. Их главным соперником в этой борьбе была Португалия. В 1500 году португальские корабли достигли берегов Бразилии, взяли их под свой контроль и установили там власть короля Мануэла I Счастливого. Неотъемлемой частью государственного управления в то время была католическая церковь, которая помимо распространения христианства выполняла функцию Министерства образования и социальной защиты, а также вела сбор налогов. Поэтому и по сей день католичество – традиционная религия Бразилии. В 19 веке в Бразилию пришли протестанты с переселенцами из Германии и США, а в 20 веке произошел бурный рост пятидесятнических церквей, которые позже стали превращаться в мегацеркви. Потому что пятидесятники помогали бедным и нуждающимся, запустили мощное медиаслужение, а также большое количество политиков страны вышло из церковной среды, что собрало огромную массу людей, которая сегодня влияет на общественную и политическую жизнь Бразилии. Бразилия уже 200 лет независима от Португалии, что повлияло на местный язык так, что иногда бразильцы даже не могут понять европейский португальский. В начале 20 века в Португалии произошла языковая реформа, из-за чего орфографические системы разошлись с бразильскими. Долгое время шли переговоры, чтобы выбрать единый международный стандарт португальского языка. Но соглашение коснулось только письменности, и поэтому бразильский португальский стал отдельным диалектом. Если мы коснемся перевода Библии на португальский в Бразилии, то тут надо понять, что Библия на этом языке уже существовала, поэтому за основу взяли вариант Жуана Феррейры де Альмейды, вышедший в 17 веке. Таким образом, в 1898 году появилась традиционная Библия Альмейда Ревиста э Корригида, адаптированная для жителей Бразилии. Потом ее переработали на более современный бразильский португальский.

0: Помните притчу про трех рабов и таланты? Раньше она казалась мне несправедливой. За что бросать человека в тюрьму, вернувшего деньги в целости и сохранности? Но дело здесь в том, что деньги этим людям не подарили и даже не отдали на хранение. Они обязаны были пустить их в оборот и заработать хозяину еще больше. Если первые два выполнили свою задачу, то последний проигнорировал приказ, оправдываясь тем, что хозяин его жесток и несправедлив. Странное поведение, согласитесь? Каждый из нас получил от Бога жизнь, тело, способности, возможности и какой-то срок времени. Что мы скажем, когда снова встретимся с ним? Будет ли что-то, что мы заработали сверх данного? Или мы закопаем свои возможности и упустим свое время из-за ленности или страха? Каждый день — это новый шанс приумножить таланты, доверенные нам Богом. Давайте не будем упускать его.
1: Надежда есть всегда.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Свободное радио рядом.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Составьте список интересов вашего супруга и нарисуйте вокруг них круг. Нарисуйте такой же круг ваших собственных интересов. Сколько точек соприкосновения вы видите? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Чем больше общая площадь нарисованных вами фигур, тем больше интересы вашего партнера совпадают с вашими собственными интересами. Тем больше вероятность того, что ваш союз будет становиться с каждым днем все более прочным и радостным. Это вам покажется еще более существенным, когда вы осознаете тот факт, что большую часть вашей совместной жизни вы проведете без детей. Знаете ли вы, что наибольшее количество разводов приходится на супружеские пары в возрасте от 40 до 50 лет? Их дети подросли и покинули отчий дом, а супруги вдруг осознали, как мало между ними общего. Они остаются вдвоем, и внезапно оказывается, что они чужие друг другу. Этой взаимной отчужденности можно избежать, если вы как можно чаще будете заниматься какой-либо деятельностью, разделять общие для вас интересы и увлечения. А они наверняка найдутся. Я знаю одного отца семейства, который отказался от своего увлечения игрой в гольф, потому что его жена и дети 8 часов в неделю были лишены его общества. Вместо этого каждый день они стали выходить на совместные прогулки, что помогло им еще лучше узнать друг друга. Конечно, и жена могла бы разделить увлечение супруга и тоже заняться гольфом. Почему бы нет? Совместные интересы и увлечения, занятия спортом способствуют прочности семьи, если вам только удается выкроить для этой цели хоть немного вашего личного времени. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей, из Татарстана, из Казани.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Услышал свидетельство одной своей знакомой души. И идея о прощении грехов, она меня поразила. И тем самым я понял, что это обращение или, ко мне, уверовал, принял, и моя жизнь перевернулась.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: крутые библейские стихи.
1: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих.
0: Глоток живой воды.
2: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.

in this moment and leading me through in

0: Стих дня.
1: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, друзья! С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Сегодня мы поговорим о силе единства. Апостол Павел пишет Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Обратите внимание, не каждый сам за себя. И даже не помогите, если будет удобно, а носите вместе, постоянно. Когда люди объединяются, их сила не просто складывается, она умножается. Один человек может упасть под тяжестью, двое уже могут встать. А община, где каждый подставляет плечо, способна пройти то, что в одиночку казалось невозможным. Экклесиаст 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Видите, не просто один плюс один, а нить, скрученная втрое. Это прочность совсем другого качества. Христианское единство – это не красивый лозунг. Это реальная сила преодолевать трудности, когда чужое бремя становится общим. Это сила расти духовно, потому что рядом есть те, кто ободряет и наставляет. Это сила радоваться жизни вместе, ведь радость, которую разделяют, становится глубже, а боль легче переносить, когда кто-то рядом. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, закон Христов – это закон любви. Исполнить его нельзя в одиночку. Любовь всегда направлена к другому. Когда мы берем на себя часть чужого бремени – молитвой, делом, присутствием, добрым словом – мы не просто помогаем человеку. Мы становимся тем местом, где Христос продолжает свое служение. Так что вопрос простой. Чье бремя ты можешь понести? И кому позволишь понести твое? Потому что вместе мы сильнее. Не на словах, а по-настоящему. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Давайте будем пребывать в единстве и утверждать друг друга на путях Божьих.
0: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

тебя. Костер разожгу, и звезды мне скажут.

0: Ничто не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое бездействие. Аристотель.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: слушаете «Свободное радио».
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришло несколько фарисеев. «Тебе надо уйти отсюда», — сказали они. «Уходи, Ирод хочет тебя убить». «Ступайте и скажите этому хищнику», — ответил им Иисус. «Я буду изгонять бесов и исцелять сегодня и завтра, а на третий день завершу свое дело. Но и сегодня, и завтра, и в последующий день я должен продолжать свой путь, потому что такого не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме». «Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему! Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен. Говорю вам, вы не увидите меня, пока не скажете: „Благословен, идущий во имя Господне“».

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Моисей сказал фараону: «Отпусти мой народ». Yeah! Но фараон сказал: «Н-н-н». Oh! Тогда Господь послал язву на египтян. Yeah! Но фараон все равно не отпустил евреев. Oh! Но в конце концов он все-таки отпустил их. Yeah! Но вдруг передумал и погнался вслед. Oh! Но евреи уже успели далеко уйти. Yeah! Но Красное море заградило им дорогу. Oh! Но Господь разделил море, и евреи смогли перейти его. Но армия фараона ринулась вслед. Но когда они переходили, море соединилось вновь. Но оказавшись в пустыне, евреи остались без воды. Но чудесным образом Господь дал им воду. Но евреи возроптали, что у них нет еды. Тогда Господь дал им манну с небес. Но евреи продолжали роптать на Бога, и Господь не выводил их из пустыни в течение 40 лет. Но, наконец, их дети пересекли Иордан и дошли до обетованной земли. Ну и они продолжали грешить против Господа. Но Господь послал в мир Иисуса как жертву за грехи людей. Но люди убили Его. Но Иисус воскрес из мертвых. Однажды ты умрешь. Но надеющиеся на Христа будут жить вечно.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Ученые планеты Земля утверждают, что открытые ими законы физики и химии распространяют свое влияние только на 4% от Вселенной, ведь темная материя, из которой состоит большая часть всего на свете, пока так и остается неизученной. Кстати, возможно, что дальнейшие исследования опровергнут уже существующее предположение. Словом, творение Бога удивительно и велико. А что уж говорить о самом Творце?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».
2: Пусть маленький шаг, но вперед! Свободное радио.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Господь, ты мне так нужен.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Привет, это Катя, и я рассказываю вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2017 году, расчищая камни возле древней Иерусалимской стены, ученые обнаружили библейский титул, ранее не подтверждавшийся археологией – «Градоначальник». В тщательно просеянном грунте был найден слепок глиняной печати, на котором были изображены две обращенные друг к другу фигуры в сопровождении надписи. Градоначальник, в том качестве, что и современный мэр, упоминается в 4 книге царств, где автор, среди прочих, упоминает человека по имени Иисус в качестве правителя города во дни Езекии. И во 2 книге Паралипоменон, где автор отмечает, что Амон был градоначальником во времена Иосафата. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Так что читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: есть. Выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали, и вы ни в чем не знали нужды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио».

0: А который час, не подскажете?
1: А, без 15:12.
0: Настя?
2: Наташка! Настя,
3: глазам своим не верит.
2: Ой, твоя малышка! Ой, лапочка какая! Как зовут?
0: Как тебя, Анастасия.
2: Как меня? Ты ведь не в честь меня ее назвала. А, твоя мама, Анастасия Федоровна, в честь мамы назвала.
0: Ну ты даешь, даже как мою маму зовут помнишь.
2: Да уж, что-что, а память у меня, будь здоров, просто напасть какая-то.
0: Ну ты сказала, напасть. Жалуешься на то, что у тебя память хорошая?
2: Да как бы тебе сказать, кое-что хотелось бы забыть, да не получается.
0: Да ты что, например?
2: Макса Волкова помнишь?
0: Макса Волкова? Конечно, еще будем помнить. Ты в него по уши влюбилась тогда. Так вы поженились?
2: Нет. Встречались до 5-го курса. А потом... нашел себе другую.
0: Погоди, а давно это случилось?
2: Да уже 2 года как прошло. Я никак не могу его забыть. Прости. Прости, что я говорю это тебе. Ты ведь не затем в парк пришла, чтобы выслушивать, что... мое тут нытье.
0: Ну вот еще не затем. Ты говори, Илю, глядишь, и легче станет.
2: Натка, ты когда-нибудь задумывалась над тем, почему Бог допускает боль и страдания в твоей жизни?
0: Знаешь, одно время меня мучил этот вопрос. Теперь уже нет.
2: А что произошло?
0: Мамой стала. Пару месяцев назад я Настюшку в поликлинику на осмотр приводила.
2: И что?
0: Медсестра попросила меня попридержать Настю, чтобы она не дергалась, пока у нее кровь на анализ возьмут. Настя тогда понятия не имела, почему эта злая тетка делает ей так больно, и почему ее мамочка даже не пытается защитить свое дитя.
2: Что показал анализ? Все хорошо?
0: В крови было обнаружено отсутствие химического баланса, которое, пустив все на самотек, могло привести к блокаде кровяных сосудов. Девочка могла умереть.
2: И что?
0: Ничего-ничего, сделали операцию, сейчас все в порядке. Даже веса немного прибавила.
2: Ну, слава богу. Так как тебе это помогло? Хотя, постой. Кажется, я начинаю понимать. Возможно, Господь делал мне операцию. Однако все, что я видела, тирана, который наносит мне страдания без причины. Ой, слушай, спасибо. Большое тебе спасибо. Наташка, я ведь действительно благодаря временным страданиям стала мудрее. Я уже никогда не совершу тех глупых ошибок. Да и кто знает, останься мы с Максом вместе.
0: А ну-ка, пойдем-ка со мной.
2: Куда?
0: Да так, хочу тебя с одним человеком познакомить. С братом моего мужа. Мне почему-то кажется, что вы друг другу понравитесь.

0: факты.
1: Фрэнсис Коллинз, директор проекта «Генома человека», считает, что информация, встроенная в ДНК, доказывает существование Бога. В ДНК заключена вся информация о виде, к которому относится живой организм. Несмотря на то, что ДНК каждого из нас совпадает с ДНК любого другого человека на Земле на 99%. ДНК – это язык Бога, а элегантность и сложность устройства всех органов и остальной природы – отражение Божьего плана. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимым, говорит нам послание к римлянам.
2: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
2: Августа 1337 года, согласно летописям, Сергий Радонежский и его брат Стефан основали монастырь недалеко от городка Радонежа. Именно этот день, 11 августа, считается днем основания этой обители. Еще при жизни святого обитель сильно преобразилась. Монахи возвели просторную церковь, построили кельи, трапезную и другие здания. В XIV-XVII веках Троице-Сергиев монастырь становится крупнейшим культурным центром Руси. Здесь жили и работали такие выдающиеся писатели и живописцы, как Максим Грек, Авраамий Палицын и Андрей Рублев. В XIV веке монастырь участвовал в борьбе с татаро-монгольским игом, а в XVII веке способствовал организации народного ополчения Минина и князя Пожарского. После Октябрьской революции 1917 года Троице-Сергиева лавра была закрыта, а в ее зданиях был создан музей. Однако после Великой Отечественной войны здесь началось возрождение монастырской жизни. Была восстановлена и образовательная деятельность. Ведь вплоть до закрытия монастыря на его территории действовала Троице-Лаврская духовная семинария, преобразованная затем в Московскую духовную академию. После восстановления обители академия вновь заняла свои исторические помещения в лавре. Ныне Троице-Сергиева лавра является крупнейшим центром духовного просвещения и культуры.
3: След в истории.

0: «Злой» значит «плохой», «непонятный», может быть, даже «пугающий». Да, мы все так устроены. Но что, если предпринять попытки для понимания? Бывает, ссорятся люди в поселковом чате, а потом встретятся лично, побеседуют, на чай сходят друг к другу, и скоро от былой вражды не остается и следа. Если мы хотя бы попытаемся понять человека, он станет для нас чуть менее другим. А может, и его инаковость уже не так пугает? Не знаю точно, как это работает, знаю лишь, что все мы разные. Но нам не нужно бояться обрести понимание.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу, чтобы они знали, что надо всегда молиться и никогда не отчаиваться. Был в одном городе судья. Он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И была в том городе вдова, которая все время ходила к нему и говорила: «Помоги мне добиться правды, разреши мою тяжбу». Он долго не соглашался, а потом сказал себе: «Хотя я ни Бога не боюсь, ни людей не стыжусь, но эта вдова такая назойливая. Решу ее дело, чтобы она больше не ходила и не изводила меня». «А вы слышали, что говорит этот бесчестный судья?» — спросил Господь. «Так неужели Бог не защитит своих избранников, взывающих к нему днем и ночью? Разве станет он медлить? Говорю вам, суд его будет правым и скорым. Но найдет ли Сын Человеческий, когда вернется, такую веру на земле?»
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Двое. Я показал им, где раки зимуют, если б только они не из-за спины подошли. Как думаете, эта фраза попадет в газету?
1: Возможно. С какой стороны подошли похитители, говорите?
0: Со спины.
1: А откуда шли?
0: Так, дайте подумать. Я, значит, сидел вот на этом камне, охранял гробницу. Тут они, значит, подкрались из-за спины. Получается... Оттуда. Ну да, оттуда.
1: Оба оттуда.
0: Оба, конечно.
1: Но если они оба подкрались из-за спины, откуда вам известно, сколько их было?
0: Судя по удару, мне показалось, что их было двое.
1: И так в лицо, получается, вы никого не видели?
0: Ну, нет, получается.
1: Получается, их могло быть и больше.
0: Ну да, в принципе, могло быть и больше.
1: Или меньше.
0: Больше, наверняка больше.
2: Так, печать сорвана, камень отвален от входа. Погребальные пелены лежат на полу в гробнице.
0: Ну и что?
1: Так, может, скажете, что тут произошло на самом деле?
0: Что произошло на самом деле? Так, дайте подумать. Значит, четверо мужиков подкрались со спины...
1: Четверо? Вы же только что сказали, что их было двое.
0: Ну да, двое. Но от них шумы, как от четверых было. Как думаете, об этом напишут, а?
1: Тут никаким похищением и не пахнет.
0: Как не пахнет? Я же говорю, 5 или 6 бандюганов подкрали, значит...
1: Скажите, если бы вы намеревались украсть тело, стали бы вы тратить время на то, чтобы снимать с него пелены, в то время как в любой момент рядом вооруженный охранник может прийти в себя?
0: Так, дайте подумать. Ага, по всей видимости, это не погребальные пелены. Должно быть, они принесли эти тряпки с собой и забыли их унести. Кстати, я сказал, что их было 7-8 мужиков в кимоно.
1: Эти, как говорите, тряпки пропитаны погребальными маслами. Не хотите ли вы сказать, что похитители принесли с собой еще и ведро с маслами? Вероятно, чтобы в гробнице хорошо пахло к приходу полицейских.
0: Возможно. Кстати, я сказал, что их было 9-10 профессиональных киллеров.
1: Ну что, будем стоять на своем?
0: Вы что, меня в чем-то подозреваете?
1: Обратите внимание, почва достаточно мягкая.
0: Ну?
1: Я не вижу никаких следов в том направлении, на которое вы указали.
0: Что, совсем никаких?
1: Убейте меня, не вижу.
0: Так, дайте подумать. Возможно, я вздремнул немного перед тем, как они подкрались. Представьте только, эти трусливые подонки напали на спящего человека. Кстати, я уже сказал, что это была банда из 15 отморозков с ножами и чаками. Вы только не говорите журналистам про то, что я вздремнул, хорошо?
1: Даю вам последний шанс сказать правду.
0: Ну, хорошо, хорошо. Возможно, тут был только один или двое. Кстати, я сказал, что они оба были 1.95 ростом.
1: Здесь, кроме ваших и моих, нет никаких следов.
0: Все равно никто не поверит правде. Так они мне сказали.
1: Они? Кто это они?
0: Священники в храме. Они сказали, что не стоит говорить правду. Говорят, все равно тебе никто не поверит. Придумай, говорят, какую-нибудь историю. Вот я и придумал.
1: Все, хватит лгать, хватит преувеличивать. Расскажите, наконец, что здесь произошло на самом деле.
0: Хорошо. Я расскажу вам все, как было на самом деле. Но только обещайте, что поверите.
1: Рассказывайте!
0: Он был один. И на меня вовсе не собирался нападать.
1: Так, это уже что-то правдоподобное.
0: Это был ангел.
1: Ну вот опять вы за свое.
0: И он отвалил камень от гроба.
1: Вы сознаете ответственность за дачу ложных показаний?
0: Кстати, я сказал, что Иисус воскрес из мертвых.
1: Ладно, мне пора. Поговорим об этом в следующий раз.
0: Я же говорил, вы не поверите правде.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Иисус из Писаний. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Вся Библия об Иисусе. В действительности Иисус – центральная, первостепенная, ключевая фигура Писания. Вы можете найти его на каждой странице. «Тогда я сказал, вот иду, в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Послание к евреям, 10 глава, 7 стих. Бог дал много стихов в Ветхом Завете для описания сущности характера и обстоятельств грядущего Мессии, чтобы, когда Он придет, не было сомнений в том, что Он – истинный Мессия. Для того, чтобы помочь им узнать Спасителя, Бог дал им более 300 пророчеств и отличительных черт Его рождения, Его детства, служения, отвержения, смерти и воскресения. Жизнь для Иисуса – это не то, что имеет место один раз в неделю. Иудеи знали Писание вдоль и поперек. Они изучали их тщательно, добросовестно, но Иисус сказал о них: «Вы исследуете Писание, но не приходите ко мне, чтобы иметь жизнь». Знание Писания недостаточно для того, чтобы получить дар вечной жизни. У многих людей есть ложное чувство безопасности касательно их спасения, потому что они говорят, что верят в Бога, но вечная жизнь приходит не от знания Библии, она приходит через принятие Иисуса из Писаний. Жизнь для Иисуса – это ежедневное, ежечасное, ежеминутное событие. Это означает подчинить свою жизнь Ему и ходить в общении с Ним. Это значит влюбиться в Него до такой степени, когда Он становится самым центром и средоточением вашей жизни. Господь, мы хотим дать Тебе больше, чем просто наш мимолетный взгляд. Мы хотим, чтобы Ты был центром и сущностью наших жизней. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Макс Лукада. У нашего пребывания на земле есть лишь одна цель – избрать себе вечный дом. Во многих случаях вы можете позволить себе ошибаться. Вы можете ошибиться в выборе профессии, ошибиться городом или выбрать в этом городе не тот дом. Несмотря на все эти ошибки, у вас есть шанс выжить. Вы даже можете ошибиться в выборе мужа или жены и все равно выжить. Но есть выбор, который должен быть сделан правильно. Он касается того, где вы проведете вечность.
1: Свободное радио. Музыка, дух, музыка.

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Свободное радио.

0: Поставь над собой 100 учителей, они окажутся бессильными, если ты не сможешь сам заставлять себя и сам требовать от себя. Сухомлинский.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Привет, друзья! С вами на волнах Свободного радио Константин Иванков. Сегодня мы поговорим о силе единства. Апостол Павел пишет Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Обратите внимание, не каждый сам за себя. И даже не помогите, если будет удобно, а носите вместе, постоянно. Когда люди объединяются, их сила не просто складывается, она умножается. Один человек может упасть под тяжестью, двое уже могут встать. А община, где каждый подставляет плечо, способна пройти то, что в одиночку казалось невозможным. Экклесиаст 4:9. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Видите, не просто один плюс один, а нить, скрученная втрое. Это прочность совсем другого качества. Христианское единство – это не красивый лозунг. Это реальная сила преодолевать трудности, когда чужое бремя становится общим. Это сила расти духовно, потому что рядом есть те, кто ободряет и наставляет. Это сила радоваться жизни вместе, ведь радость, которую разделяют, становится глубже, а боль легче переносить, когда кто-то рядом. 1 Коринфянам 12:26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». И 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Друзья, закон Христов – это закон любви. Исполнить его нельзя в одиночку. Любовь всегда направлена к другому. Когда мы берем на себя часть чужого бремени – молитвой, делом, присутствием, добрым словом – мы не просто помогаем человеку. Мы становимся тем местом, где Христос продолжает свое служение. Так что вопрос простой. Чье бремя ты можешь понести? И кому позволишь понести твое? Потому что вместе мы сильнее. Не на словах, а по-настоящему. В Евангелии от Луки, 22 главе, 31 стихе, Иисус говорит: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Давайте будем пребывать в единстве и утверждать друг друга на путях Божьих.
0: Свободное радио.

Помните старый советский лозунг «Мир, труд, май»? Если отбросить всю политику, то слова-то неплохие. Мир — это то, чего мы все ищем. Мы жаждем мира в душе, мира с близкими, мира с соседями. Труд — это то, ради чего мы живем, то, что помогает нам переживать нелегкие времена, делать значимое и полезное даже через «не хочу». А май? Май — это весна. Весна — это новая жизнь, мечты и движение вперед. Так что вот так возьму внезапно и пожелаю вам мир, труд, май.

0: Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфиры, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Классики о вере.
1: Карл Барт. Бог стоит над всеми контрастами и противопоставлениями мира сего. Будь то противопоставление природы и духа, материального и идеального, тела и души, конечного и бесконечного, Бог не бесконечен. Бесконечность — лишь проекция конечности. Конечность, освобожденная от своих ограничений и вознесенная на более высокий уровень бытия. Это понятие не имеет ничего общего с абсолютно свободным и творческим началом всего. Бог вечен, но не бесконечен.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: вами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сухоносов Михаил Анатольевич, Старый Оскол.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Спаситель, чтобы иметь жизнь вечную.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Помогает. Я жил раньше без веры, но это небо и земля, жизнь до и после.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Всегда радуйтесь, там, трезвитесь, бодрствуйте. И вот такое вот. Поучительно, да, ну и также принимаемо в жизни работает, что приземляют, когда ты начинаешь не туда идти.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Порядок. Дисциплина, скорее всего, да. Свободная дисциплина. Так, ну, ненавязчивая дисциплина, в общем так. Вот как-то так вот.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда правитель спросил их:
2: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?»
1: Они сказали:
3: «Барабу!»
1: Пилат говорит им:
2: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?»
1: Говорят ему все:
3: «Да будет казнено!»
1: Правитель сказал:
2: «Какое же зло сделал он?»
1: Но они еще сильнее кричали:
3: «Да будет казнено!»
1: Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал:
2: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!»
1: И, отвечая, весь народ сказал:
3: «Кровь его на нас и на детях наших!»
1: Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса бив, предал на распятие.
4: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
5: В любое время дня и ночи Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Здравствуйте, я по объявлению по поводу кастинга.
1: Проходите, молодой человек, присаживайтесь вот сюда.
0: Спасибо.
1: На какую роль вы претендуете?
0: Ну, я хотел бы получить роль главного апостола.
1: Очень жаль, но мы уже взяли рыбака Симона на эту роль.
0: Жалко. А как насчет того добродушного апостола? Ну, того, знаете, который потом Евангелие напишет и несколько посланий о любви.
1: К сожалению, мы уже взяли Иоанна на эту роль.
0: Жаль, а как насчет того...
1: Вы знаете, вообще-то мы уже набрали людей на роли всех апостолов. Осталась только одна вакансия. Роль того апостола, который предаст Христа.
2: В вашей рекламе о нем ничего не было сказано.
1: Ну, у него, скажем прямо, не очень многословная роль. Но я бы сказала, очень важная.
2: Но он хотя бы говорит что-нибудь, что потом будет записано в Библии.
1: Вы знаете, говорит.
2: Можно ознакомиться с ролью?
1: Конечно, конечно. Не знаю почему, но по какой-то причине все от нее отказываются. А вот здесь. Прочитайте его реакцию на то, как блудница помазала маслом ноги Христа.
2: Угу. Вот отсюда, да?
1: Угу, да.
2: К чему такая трата? Можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим.
1: Угу, отлично. Теперь переверните страницу, и вот тут разговор со служителями храма. Так, читайте вот отсюда.
2: Ага. Что вы дадите мне, и я вам придам его.
1: Отлично.
2: Отлично. У меня что, только по строчке на странице?
1: А откройте на четвертой странице, там, где Христос говорит. Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается.
2: Не я ли? Равви.
1: Очень убедительно.
2: Я ли Равви? У него что, все реплики из трех слов?
1: Так, и теперь сцена на шестой странице, где ты предаешь Иисуса.
2: Радуйся, Равви.
1: Великолепно.
2: Это все? Радуйся, Равви?
1: И, наконец, сцена, где ты возвращаешься в храм и говоришь им, что совершил ошибку, предав Сына Божьего.
2: Согрешил я, предав кровь невинную.
1: Замечательно, мы берем тебя.
2: Да тут дальше написано, что я совершаю самоубийство. Нет, спасибо.
1: Простите, это же ваша роль.
2: Нет,
1: постойте,
2: спасибо.
1: Постойте, куда вы засобирались? Известно ли вам, что у большинства апостолов вообще нет слов в сценарии? Вам досталась очень ценная роль.
3: Да каким же глупцом надо быть, чтобы согласиться на эту роль?
4: Здесь роли апостолов раздают.
2: Может, он подойдет?

0: Евангелие научило меня верить не только в Бога, но и в человека. Эта вера побуждает уважать и любить каждого человека. Каждого. Русский писатель и классик мировой литературы Антон Павлович Чехов.
1: Свободное радио.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви, говорит Эдуард Гробовенко, начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской.
1: Дорогие друзья, Исаия 59:19 записаны такие слова: «И убоятся имени Господа на западе, и слава Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его». Я уверен, что дуновение Господа прогонит всякую бурю, всякое наводнение, всякий страх, всякая неуверенность, все, что приходит, всякий вирус. Поэтому мы живем с вами в удивительное время, когда мы не знаем, чего ждать. Мы наполнены неведением, и больше для нас это вызов, чем все остальное. Потому что мы просто не знаем, что происходит. Нам хотелось бы знать больше, нам хотелось бы понимать больше. Мы смотрим на новости, которые смущают нас. Мы смотрим на людей, которые ведут себя, бегут куда-то, что-то торопятся, волнуются, нервничают. И мы думаем, ну это как река, которая наполняет нашу жизнь страхами, волнениями, переживаниями. Дорогие мои, дуновение Господа прогонит все это. Давайте доверимся Господу. Давайте не перестанем уповать на Него. Потому что в Нем наша надежда, в Нем наша помощь, в Нем наше упование. Пусть Бог благословит нас. Все будет хорошо. Будьте благословены.
2: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Воронкова Ольга. Человек не может жить без Бога. Человек без Бога – прах земной. Сколько бы ни шел земной дорогой, не найдет души своей покой. Человек без Бога – песнь без смысла, сад засохший, поле без дождя. Человек без Бога – мозг без мысли, он безумец, грубо говоря. Человек без Бога – как колодец, из которого ушла вода. А ведь после смерти небо спросит, почему прожил ты время зря? Почему ты не искал ответа на вопрос о смысле бытия? Почему же убегал от света, прячась в ширме суетности дня? Жизнь без Бога человек умеет, исполняя прихоти свои. Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может, он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: Не секрет, что человек устроен таким образом, что ценит больше то, за что, откровенно говоря, заплатил. Вот одна моя знакомая 10 лет хотела сесть на шпагат, пока, наконец, не заплатила деньги за онлайн-курс, где ей, в принципе, показали все те упражнения, которые она и так знала и умела. Ну, просто поскольку деньги уже были потрачены, ничего другого не оставалось, кроме как начать делать. И вот уже через месяц шпагат был покорен. Да, не в деньгах счастье, но существует мнение, что плакать в «Мерседесе» не так горько, как в холодном трамвае. Может быть, это и так. Я вот уверена, что деньги сами по себе никакое не зло. Деньги нейтральны, и важно наше отношение к деньгам. Сами подумайте. Ведь в том числе и для христианской миссии, и для любого христианского проекта нужны в том числе и деньги. Брать ли кредит, или это игра с огнем? Наверное, все-таки надо хорошо все взвешивать и понимать, что для кредита должна быть крайняя необходимость. А без большинства вещей, если подумать, обойтись все-таки можно.
0: Вы подумали? А мы сказали. Свободное. Свободное. Радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Притчи Соломона.
1: Много замыслов в сердце человека, но исполнится только намерение Господа.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Он, однако, смотрел на все это иначе. Он смотрел на них глазами своего отца. То, что они называли недостатками, было для него чудовищной проказой, поразившей лицо и все тело, было зудом, гниением, пожирающим души этих людей, превращающим их в коллег. То, что они называли узами, было на самом деле тяжкими, неразбиваемыми цепями, которые эти люди тащили на себе, погоняемые демонами. А то, что называлось трезвым осознанием своих возможностей, было по сути своей лишь безграничным отчаянием. Подобная голодному отупению пустота зияла в их душах. И это была не та пустота, в которой открываются новые пространства, но некая узкая, ограниченная пустота, лишившая этих людей головы и рассудка. Они проходили мимо, облеченные в уродство своей наготы, хотя думали каждый про другого, что тот одет. Они утратили чувство холода, ибо болезнь их была столь коварна, что незаметным образом лишила их всякого чутья. Они были мертвы. Они умерли столь основательно, что думали про себя, что живы. Они были так отграничены от Бога и так далеки от Его истины, что думали, что все на самом деле в порядке. Они были столь подвержены греху, что никто из них не имел ни малейшего понятия о том, что такое грех. Они были столь бесповоротно отвергнуты, что считали себя избранными. Они были столь окончательно обречены на бездну и пламя, что принимали бездну за Бога, а пламя за любовь. И вот он пришел к пределам их страны. Как должен он пересечь эту границу? На каком языке способны эти люди понять принесенную им весть? Под какой маской должна эта весть укрыться? В каком переводе должна прозвучать, чтобы достичь их слуха? Каким образом должен он скрыть отблеск вечности на своем лице, чтобы не испугать этих людей при встрече? Если же придется замаскироваться и выглядеть так же, как они, все будет еще сложнее. Как можно будет тогда отличить его от них? Как смогут они понять, что он совершенно иной? Как сможет он, облеченный во плоть, требовать от них божественной веры? Опасно это приключение и невозможно вся эта затея. Они, несомненно, будут раздражены. Они перепутают все и вся. Речи его и рассказанные им притчи будут восприниматься ими как некая новая мораль или план по усовершенствованию мира. Он же сам как некий религиозный учитель. А если он распахнет свой плащ и на них упадет луч, исходящий из его сердца, они придут в ярость и, вскричав «богохульство!», начнут поднимать с земли камни до тех пор, пока он вновь не укроется за маской. И в конце концов они изгонят его. Изгонят во имя мирового порядка и страха Господня. Изгонят, как опасного скандалиста, ведь он искушает народ. И покажут тем самым пример всем последующим временам. Пусть будет человеком, как все. Или пусть останется Богом. Они перепутают все и вся. Они будут заискивать перед ним. Будут пытаться втянуть его в свой круг, использовать его в своей тяге к власти и совершенству, в своей борьбе за первые места. Там, где он проявит благочестие, они проявят бесстыдство. А если он попросит их о любви, о спасительной близости и теплоте, они отстранятся от него и вытолкнут его назад, в ад его божественного одиночества. Но, тем не менее, он хочет предпринять эту попытку. Он советуется со своим сердцем, которое поверяет ему малые радости и горести человеческой повседневности. И вот вы, люди, вы, странники, остановитесь, взгляните сюда и посмотрите это представление. Вечная премудрость, исследующая божественные глубины, рожденная перед утренней звездой, задумавшая все миры и пути их, все судьбы и дороги всех творений. Взгляните, как она начинает вдруг лепетать, как она бормочет, подобно какой-нибудь кормилице, как она рассказывает маленькие истории, настоящие истории, которые вполне возможно действительно когда-то произошли. Жил некий человек, у которого было два сына. И дети слушают, и хлопают в ладоши, и просят еще какую-нибудь историю. Был некогда один крестьянин, и раз пошел он на поле, чтобы сеять. Еще 100 подобных историй, и дети слушают их с раскрытым ртом и с широко распахнутыми глазами, находя все это потешным и забавным. Все человеческое может стать притчей. Но сегодня, когда премудрость стала переодетым странником среди людей, все, что сотворила она некогда со своих надзвездных высот, превратилось в обычную скамью, на которую она должна подняться, чтобы голос ее был услышан. Но странник продолжает. И чтобы сказки его были услышаны так, как нужно, привносит в них некий чужеродный призвук, некий привкус, некий аромат его отчизны, некий ветер веет в них. Ветер, что овевает все сущее, и этот ветер можно услышать, хотя никто не знает, откуда он приходит и куда удаляется. Что-то должно все же тронуть этих людей, заставить их вспомнить о чем-то давно позабытом. Невидимая стрела кротко и незаметно должна ранить их, должна попасть в безошибочно найденную точку. Через жалкий лепет человеческих слов должна проступать далекая музыка рая, и пониманием должны наполниться паруса этих душ.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
3: Чего добился я, когда грехов не счесть?

Я знаю очень, что не лучший сын бежал на свет и все равно грешил. Я угодить хотел тебе и миру.

0: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.
1: How long have I been in their store?

0: Радостная весть.
1: Выдержка из первого письма Иоанна.
2: Любовь заключается вот в чем. Не в том, что мы полюбили Бога, а в том, что Он Сам полюбил нас и послал Сына Своего как искупительную жертву за наши грехи. Любимые, если Бог так полюбил нас, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то Он живет в нас, и Его любовь в нас достигла совершенства.
3: Уютный вечер на свободном радио.

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!
2: Уютный вечер на Свободном радио.

Готовность к добрым делам. Когда незнакомец внушительного вида направился через дорогу прямо к нам с женой, мы оторопели. Отпуск и так не задался. На нас накричали, нас обманули, у нас требовали деньги, притом не раз. И вот опять неприятности. Но, к нашему удивлению, незнакомец узнал в нас туристов и захотел рассказать, где в городе лучшие достопримечательности. А потом подарил нам шоколадку, улыбнулся и ушел. Это проявление доброты сделало наш день прекрасным и спасло все путешествие. Мы оба ощутили искреннюю благодарность и к этому человеку, и к Богу, который утешил нас через него. Что побудило его подойти к двум незнакомым людям? Он ходил со своей шоколадкой целый день, ища, кому бы ее подарить? Удивительно, что один скромный поступок может так осчастливить, а порой и направить человека к Богу. Библия подчеркивает важность добрых дел. Если это кажется трудным, то нам оставлено подтверждение, что Бог не только дает нам способность совершать добрые дела, но даже предназначил для нас эти дела. Может быть, Бог предназначил нам столкнуться с тем, кому нужно слово ободрения? Или дает нам возможность протянуть руку помощи человеку в нужде? Все, что требуется, послушно откликнуться. Господь, помоги мне быть послушным, делиться Твоей любовью с другими и помнить, как Ты возлюбил меня.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Макс Лукада. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Псалом 45:11. Познание Бога – плод времени тишины и покоя, проведенного перед Ним. Дин Райзер, знаменитый американский журналист, однажды спросил мать Терезу: «Что вы говорите Богу, когда молитесь?» Мать Тереза спокойно ответила: «Я слушаю». Удивленный Райзер попробовал задать вопрос по-другому: «А что тогда говорит Бог?» Мать Тереза улыбнулась: «Он слушает».

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Тело, которое сеется. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 42 и 43 стихи. На надгробии французского автора Поля Кладеля нет даты, есть только надпись. Здесь покоятся останки и семя Поля Кладеля. Нет сомнений, что эта эпитафия связана со словами Павла из первого послания к Коринфянам. То, что в могиле находятся останки человека, понятно любому, но наверняка многих удивляет и то, что они говорят о надежде на жизнь. И все же это возвещает Библия. Как семя, брошенное в землю, умирает, чтобы прорасти и произвести новое растение, так и тело человека, благодаря мощному вмешательству Бога, прорастет. Это будет воскресение. Все мертвые воскреснут, но не в одно время. Верующие всех поколений, получившие жизнь от Бога, воскреснут, когда Иисус Христос придет забрать их в славу, чтобы они прибыли с Ним в доме Отца. Затем в конце времен будут воскрешены тела всех, кто отверг свидетельство благости Бога, и таковые предстанут перед судьей, перед Господом Иисусом. Лучше сегодня встретиться с Господом Иисусом как Спасителем, чем увидеть Его потом как судью. Придите к Нему такими, какие вы есть. Примите Его благодать и место, которое Он предлагает вам в доме Отца. Завтра, может быть, уже слишком поздно.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Свободное Радио. Держитесь правой стороны.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда Иисус вышел на берег, ему повстречался человек из города, одержимый бесами. Он давно уже ходил без одежды, жил не в доме, а в могильных склепах. Увидев Иисуса, он с воплем бросился к его ногам и громким голосом закричал: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Прошу тебя, не мучь меня!» Он сказал так, потому что Иисус приказал нечистому духу выйти из этого человека. Уже много лет бес владел им, и хотя вязали его цепями по рукам и ногам и стерегли, он разрывал цепи и убегал, гонимый бесом, в безлюдные места. «Как тебя зовут?» — спросил его Иисус.
2: «Легион!»
1: — ответил тот, потому что в него вошло множество бесов. Они стали умолять Иисуса не отсылать их в бездну. Там было большое стадо свиней, оно паслось на горе. Бесы просили Иисуса, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и стадо ринулось с кручи в озеро и утонуло. Пастухи, увидев, что произошло, побежали и сообщили об этом в городе и окрестностях. Люди пошли посмотреть, что произошло. Пришли к Иисусу и обнаружили, что человек, из которого вышли бесы, сидит одетый в здравом уме у ног Иисуса. Им стало страшно. А очевидцы рассказали им, как был исцелен одержимый. И всех жителей Гераса охватил такой великий страх, что они стали просить Иисуса уйти из их мест. Он, сев в лодку, поплыл обратно.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. В этом выпуске рассказ о фильме 2017 года «Христос под следствием». В центре повествования Ли Стробл, известный американский журналист и ярый атеист. В попытке доказать своей верующей жене факт отсутствия Бога, Ли бросается в настоящую следственную авантюру, привлекая все больше и больше специалистов из разных научных отраслей для подтверждения своей правоты. Историки, археологи, психологи, врачи – кому только не обращался Ли, чтобы подтвердить свои убеждения. Однако ни один ученый не смог ему помочь. В конечном итоге усилия журналиста приводят к неожиданному результату, способному навсегда изменить ход его жизни. Это фильм «Христос под следствием».
1: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: «Свободное радио».
2: Among us dwelling is appointed time fulfilled. Born for this, he meets his passion.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Друзья, привет! Это Катя. Как вы думаете, о чем больше всего мечтают люди? Богатство, слава, власть? Все это на самом деле лишь ступеньки к тому, чтобы обеспечить себе внутренний покой. Ни для кого не секрет, что ни за какие деньги мира не купишь душевное равновесие. При этом получить его можно совершенно бесплатно. Ведь Господь призывает к себе всех, кто ищет Его Царство, Его мира и Его покоя. Пусть в этом помогает вам Свободное Радио.
1: В эфире Свободное Радио. Свободное Радио. Сделано для тебя.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. «Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Клайв Льюис. Я думаю, мне придется позаимствовать еще одно сравнение у Джорджа Макдональда. Представьте себе, что вы жилой дом. Бог входит в этот дом, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что он делает. Он ремонтирует водопровод и крышу. Необходимость такого ремонта вам ясна и не вызывает у вас удивления. Но вот он начинает ломать дом, да так, что вам становится больно. К тому же вы не видите в этом никакого смысла. Чего он хочет добиться? А объяснение в следующем. Он строит из вас совсем другой, новый дом. Вовсе не такой, каким вы его представляли. В одном месте он возводит новое крыло, настилает новый пол, в другом пристраивает башни, создает дворики. Вы думали, что вас собирались переделать в хорошенький маленький коттедж. Но он сооружает дворец и намерен поселиться во дворце сам.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.
2: Привет, это Александр Патлис, и это «Свободное радио».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались, потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!
1: «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Покаяние души, ее таинство в глубине пред небесным Отцом, когда нищим, несчастным слепцом она грешницей Богу представится. Покаяние души, озарение, оправдание Голгофским крестом, Он над бездною стал ей мостом, там дано во Христе примирение. Покаяние души, пробуждение, осветит все божественный свет, и душа оживает в ответ, совершает Господь возрождение. Сознавая себя недостойною, перед милостью Вышней любви преклонится душа сокрушенная, но помилована и прощенная, и грехи оставляя свои, вдруг увидит себя окрыленною. Снизойдет благодать тихой поступью, исцеляя и душу, и дух, открывая и зрение, и слух, покаяние души, встреча с Господом.
1: Свободному радио 7 лет.

0: Здравствуйте! Как стало известно сегодня утром, президент компании Grand Records United отказался от всех обвинений в адрес своего сотрудника Константина Бородина, ранее увлеченного в незаконном присвоении 350 тысяч долларов из фондов компании. Сразу после того, как в суде Бородин сознался в содеянном, президент компании Андрей Изванов, к всеобщему удивлению, не только отказался от всех выдвинутых обвинений, но и простил провинившемуся сотруднику весь денежный долг. Мы видим репортаж с крыльца у здания Мосгорсуда, откуда с минуты на минуту мы ожидаем появления Константина Бородина после его неожиданного освобождения прямо из зала суда.
1: Вы счастливы, господин Бородин?
2: Вот если бы он мне надбавку к зарплате дал, я был счастлив. Ну, хотя бы аренду дома бы взял на себя.
0: Но, господин Бородин, но ведь вам грозило до 8 лет заключения.
2: И что?
0: Изванов отказался от обвинений.
2: Велика особа. Мне уже давно машина новая полагается. Ты пусть не дуй. Иди отсюда.
3: Эгоизм этого человека ослепил его разум и сердце. Он не видит и не желает видеть все милости, оказанные ему. Порой и нам кажется, что жизнь поступает с нами несправедливо. Будем же помнить, самое ценное – прощение грехов, примирение с Богом, вечная жизнь – все это нам уже даровано во Христе.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
2: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?»
1: Они же сказали ему:
3: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой».
1: Он сказал им:
2: «Во что же вы крестились?»
1: Они отвечали:
3: «В Иоанново крещение».
1: Павел сказал:
2: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса».
1: Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тирана. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Мэтью Мори. Он был заметной фигурой в океанографии и гидрографии. Его статьи и книги пользовались большой известностью среди ученых-географов. Мари был горячим сторонником проекта прокладки трансатлантического кабеля и консультировал его. Проект был грандиозным прорывом в области средств связи. При этом Мари, будучи преданным христианином, использовал свои великие достижения во славу Бога, которого он признавал Господом всего творения на небе и на земле. Он часто использовал Писание в своих книгах и объяснял это так. «Меня часто обвиняют люди науки в цитировании Библии для подтверждения доктрин физической географии. Библия, говорят они, написана не для научных целей, а потому она не может быть авторитетом в делах науки. Прошу прощения, Библия – авторитет для всего, чего она касается. Библия правдива и наука правдива, и поэтому каждая из них при правильном прочтении лишь доказывает истинность другой».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Павел Худа?
1: Сегодня хочу предложить место Священного Писания, записанное во второй главе книги Иисуса Навина, 12-13 стих. Здесь записано так. «Итак, поклянись мне Господом, что, как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и мать мою, и братьев моих, и сестер моих, всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Это история о женщине по имени Раав. И эта женщина, несмотря на то, что она находилась в опасном положении, что она только вот поняла свое собственное положение, она переживает за своих родных и близких. Простая мысль, которую я хотел бы извлечь из этой истории, поделиться для нашего назидания, это о том, что, друзья, мы должны понимать, что, будучи спасены, мы должны переживать за наших родных и близких. Мы должны понять, что вот этим условным или главным условием для нашего спасения является жертва Иисуса Христа, Его пролитая кровь, вера в Него. Друзья, нет другого Евангелия. Мы должны говорить людям именно то Евангелие, которое Бог открыл нам. Что может быть нам более приятным, как та весть, когда мы понимаем, что наши дети, они с нами. Они идут в вечность, они знают Бога, их души спасены, наши близкие, наши родные. Пусть Бог благословит и вдохновит каждого из нас, чтобы мы не забывали нести Евангелие всем людям, особенно нашим родным и близким. Пусть Бог благословит каждого из нас. Аминь.
2: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Явлено то, что явлено. Те времена не те. Точка была поставлена на Голгофском кресте.

0: открывается не сразу. Что-то направляет, контролирует разум. Совесть. Справедливая эта фраза только там, где совесть есть. Слово о Христе, за нас страдавшим, жертвой за всех грешных в мире ставшим, снова оживит в сознании нашем эту вечно благую весть.
1: Между небом и землей снова связь, восстановлен звон разрушенный мост.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни, пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов».

утро я еду в метро и листаю молитвы. Наступающий день кажется мне битвой. Я знаю, она будет трудной и длинной. К вечеру я обращусь в руины.

Или взял меня туда, отсюда. Миллионы людей впереди, миллионы людей за нами. Я спрятался, людей посреди.

0: Есть такое место в Исаии, где Господь говорит: «Если бы ты был послушен, то ты сейчас был бы уже благословен. В общем, ты был бы сейчас на высоте». Я думала всегда, что я все смогу сама. Я самодостаточный такой человек была, и я рассчитывала часто только на себя.
1: Татьяна шла по жизни уверенно и смело, добиваясь поставленных целей. Но вместе с тем ей не хватало любви. Девочка росла в благополучной семье, только вот отношения с отцом не очень-то складывались, может быть, из-за того, что он хотел первенца, сына.
0: Отец у меня всегда был на руководящих должностях, волевой, целеустремленный. Но бабушка мне всегда говорила: «Тань, вы с ним как коса на камень». То есть я никогда ему не уступала. Я его, наверное, до 20 лет, может, лет 7, папой не называла даже. Но у нас вообще общения с ним не было практически. Ну пусть я не сын, но я все равно всегда хотела ему что-то доказать. Мне хотелось, чтобы он мной гордился.
1: Татьяну учили быть сильной и самостоятельной. Когда пришло время поступать в институт, она выбрала наперекор всем неженскую профессию – физика.
0: Это было то место, где мои родители могли мне не помогать. Отличница – это, может быть, диагноз такой на самом деле. То есть я приехала, чтобы учиться. Учиться было сложно, потому что вокруг тебя, когда все пьют и гуляют, но я все равно, и на меня смотрели как бы такими глазами. Ну, я не знаю почему, хоть я была неверующей. То есть я не пила, я ни разу в жизни не курила до сих пор. Я всегда была правильной девочкой, скажем так.
1: Как-то летом, проходя практику в детском оздоровительном лагере, Татьяна познакомилась с верующей девушкой, которая и пригласила ее на молодежное общение в церковь.
0: Там просто рассказывали о Боге. Все. После этого я вышла. Ну, я не знаю, это, наверное, Дух Святой коснулся меня. Я ревела, я шла ревела, думаю, как же мне теперь жить? Вот я не знала, я могла жить спокойно. А теперь я узнала, я теперь не могу спокойно жить-то. Я не ощущала себя грешницей. Единственный свой грех, который сразу вот явно прям высветился, это вот сексуальное отношение до брака. Вот я сейчас понимаю, что если мне не хватало отцовской любви, то искала я любви мужчин. Я покаялась, когда вот я шла и плакала. Но к Богу я приходила только в крайних случаях, когда мне очень плохо было. А так я всегда знала, что у меня есть друзья, которые меня поддержат и мне помогут.
2: Ты вообще понимала, что среднего не дано? Либо ты там, в мире, либо ты с Богом.
0: Да, я понимала, что такое грех, но я не могла жить по-другому. У меня не было сил жить по-другому.
2: Но ты же сильная.
0: А вот я не могла противостоять греху. А я читала Библию, я читала и не понимала ее. Для меня это была книга для взрослых, что такое хорошо, что такое плохо. Сейчас думаю, что я все, что написано в Библии, я часто проверяла. Проверяла на своих ошибках.
1: Татьяна не стремилась быть послушной Божьему Слову. Она шла своим путем. Не найдя работу по специальности, устроилась в казино, хотя и говорили, что это место не для верующей девушки. Потом собралась замуж за неверующего парня из того же казино. И опять же Татьяну отговаривали, но она, как всегда, не послушалась. И вот наступил тот крайний случай, когда Татьяна, будучи уже замужем, взмолилась Богу о муже. Он оказался наркоманом.
0: Все неверующие, кстати, мои друзья говорили: «Таня, ты что, срочно разводитесь и бросай все». Все мои верующие говорили: «Таня, а вот теперь не вздумай его оставлять. Я думаю, что я буду молиться, и все будет хорошо».
2: Я поняла, у тебя очень такие высокие мотивы.
0: Жертва,
2: были.
0: Что ли, я себя принесла таким образом. У меня была такая мысль: если ты своей жизнью не можешь помочь человеку, стоит ли она вообще чего-то? Когда мы разговаривали с ним, он сказал: «Знаешь, Тань, мне это нравится, я хочу так жить». Он не хотел бросать, не хотел меняться. Я уже не могла жить. И однажды я в церкви написала такую записку: «Господь, или измени его, или дай ему желание развестись». Но на самом деле я не думала, что он даст ему желание развестись. Я думала, что он может все изменить. И Бог дал ему желание развестись. Я расценивала это как поражение на самом деле. У меня было много претензий к Богу. Я же, в общем-то, правильных вещей хотела. Чтобы мой муж был спасен, чтобы родители были спасены.
1: Татьяна стала чаще ходить в церковь, читать Библию и искать ответы на все свои «почему». Почему не получилось так, как хотела она?
0: И тогда я впервые поняла, что Бог, Он слышит меня, и Он отвечает мне, и я не безразлична Ему на самом деле. И во всем этом у меня изменились отношения с отцом. И Он говорил со мной так, я потом маме сказала: «Ты знаешь, говорю, мам, если бы Он так со мной разговаривал вообще, то я меньше ошибок бы сделала по жизни. Тогда мне просто резанули вот эти слова: «Если бы ты был послушен мне». Я просто упала на колени и сказала: «Прости, Господь, что я была непослушна». Считала себя сильной и что я смогу со всем справиться. Сейчас я доверяю Богу. Он не дает мне указания, как жить, но Он заинтересован во мне как любящий отец. И Он хочет, чтобы я была счастлива.
1: Счастливая судьба Богом предназначена для каждого. Так будем послушны Господу. Это была программа «Вечность в миниатюре». Я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: 100 нескучных историй. Князь и грязь. Позвольте предложить вам вольный пересказ одной реальной истории. Дело было в конце 40-х годов 20 века. Происшествие вроде бы самое заурядное, но запомнилось свидетелям надолго. На одной из постоянных баз геологических экспедиций был исключительно грязный общественный туалет. Однажды на эту базу в составе очередной экспедиции должен был приехать потомок древнего княжеского рода. Геологи заранее об этом прознали и давай меж собой потешаться.
1: «Видали мы таких голубокровных неженок. Нечего ему делать в нашем болоте. Еще пальто запачкает».
2: «Хотел бы я посмотреть, сколько этот барин в нашей уборной продержится. Небось, тут же стрелой вылетит».
1: «Если прежде сознание не потеряет».
3: «Нет, мужики, мне все-таки жаль этого знатного типа. Ну, не для слабонервных это зрелище, туалет-то наш. Как бы и впрямь не поплохело, бедняги».
1: «Это точно. Мы-то привыкшие, потерпим. А вот как его светлость вытерпит?»
0: Его светлость, приехав, сделал то, что многих обескуражило. Спокойно взял ведро с водой, швабру и аккуратно вымыл загаженную уборную. То был поступок истинного аристократа, твердо знающего, что убирать грязь не стыдно. Стыдно жить в грязи. Как верно сказано, особенно если применить эти слова к нашей внутренней нечистоте, то есть к нашим грехам. Подобная грязь куда страшней. Она въелась в самую нашу суть. Очистить ее под силу лишь Богу. И обратиться к Нему за помощью не стыдно тем более. Даже если все вокруг начнут нас стыдить и поднимать насмех. «Посмотрите-ка на него, он теперь в церковь ходит. Никогда в Бога не верил, а нынче, видишь ли, за Библию засел, молиться начал. Не иначе грехи свои замаливает. Всю жизнь куролесил, а сейчас думает святошей стать. Прощение у всех просит, долги отдает, налоги платит. Показушник, смотреть противно. Весь такой культурный, чистенький, со спиртным завязать пытается. Бар за километр обходит. Смешно, честное слово». Нет, друзья, убирать грязь не стыдно. Стыдно жить в грязи. Тем более, что Божья рука уже давно к нам протянута, чтобы вытащить из этой самой грязи.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: «Ибо мы ходим верою, а не виденьем». 2 Коринфянам 5:7.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Всем привет, меня зовут Бережной Андрей. Я лидер прославления музыкального служения Зеленоградской Баптистской Церкви.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Верю во Христа, потому что без Него нет жизни.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: На самом деле она этот быт определяет. Без веры я бы, наверное, не мог бы любить, не мог бы прощать, на самом деле, не мог бы терпеть. Я думаю, больше об этом сказала бы моя жена, конечно. Хвалить себя неудобно. Но вот, будучи христианином, именно в этом произошло глобальное изменение для меня после того, как я уверовал.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Любимый библейский стих – это, собственно, 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: 100% о поклонении Богу.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Наталья Мелешко. Научи меня, Боже, любить, благодатью наполни Твоею, чтоб душою за ближних болея, милосердие к ним проявить, осуждать и унизить не смея. Научи меня, Боже, любить здесь, в миру, средь греха и недуга, и где люди так ранят друг друга, помоги мне тепло подарить там, где в сердце лишь холод и вьюга. Научи меня, Боже, любить, приподнявшись над долей земною, помоги ты мне с верой живою своих близких и дальних простить, возлюбив всей души глубиною. Научи меня, Боже, любить, в свое сердце тебя призывая, равнодушие грех разбивая, и в любви той себя позабыть, эгоизм хоромы сметая. Научи меня, Боже, любить.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Притчи Соломона.
1: У затыкающего уши, чтобы не слушать закон, даже молитвы — мерзость.

Свободного радио. 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» Свободное радио живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!

0: Признавайтесь, друзья, свойственно вам переживать о завтрашнем дне? Предаетесь вы, бывает, раздумьям? А что там за поворотом календаря? Это знаете как? Ничто не предвещало? Все стихает, ложишься спать и понимаешь, что сердце твое колотится в переживаниях о каких-то грядущих событиях или наоборот о том, как их обеспечить или о том, как их избежать. Ну, в общем, сердце колотится. И даже если так, даже если многие ваши свершения и надежды живут где-то там впереди в календаре, отложены на завтра, наверное, стоит помнить о том, что заветное «потом» оно все-таки состоит из множества «сейчас» и «сегодня». Это во-первых. Но во-вторых, когда мы о завтрашнем дне вздумаем уж так уж переживать, ну или в целом, да, нам же много не надо, переживания, они лезут и лезут, но важно понимать, что это всегда немного про недоверие Богу. Вот надо в этом себе, мне кажется, отдавать отчет. Я переживаю, это, безусловно, бывает нормально. Ну, вы живой человек, вы имеете право. Это эмоция, это составляющая вашего бытия. Я переживаю. Но вот это какое я переживаю?
1: Новый час на свободном.
2: Время

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Однажды, когда собралась большая толпа, а люди шли к нему из разных городов, Иисус рассказал им притчу. Вышел сеятель сеять зерно. И когда сеял, часть зерен упала у дороги, где их затоптали и птицы склевали. Другие упали на каменистую почву, проросли, но не было влаги, и всходы засохли. Другие упали среди колючек, разрослись колючки и их заглушили. А другие зерна упали в землю добрую, выросли и дали стократный урожай. И, сказав это, Иисус воскликнул: «У кого есть уши, пусть услышит!» Ученики стали спрашивать Иисуса, что значит эта притча. «Вам дано знать тайны Царства Бога», — ответил он. «А для остальных все остается загадочным, так что они смотрят и не видят, слушают и не понимают. А притча — это значит вот что. Зерно — слово Бога. Зерна, упавшие у дороги, — это те, кто слышит слово. Но потом приходит дьявол и уносит его из сердец для того, чтобы они не поверили и не спаслись. Зерна, упавшие на каменистую почву, — это те, которые, услышав слово, принимают его с радостью, но корня у них нет, и поэтому какое-то время они верят, а в дни испытаний отступаются. Упавшие среди колючек — это те, кто услышал слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и житейских удовольствиях, и колос их не вызревает. А зерна, упавшие в добрую землю, — это те, кто, услышав слово, сохраняют его в своем добром и отзывчивом сердце и благодаря стойкости приносят урожай».

Скажите, а где вы были 2 часа назад? А что с вами происходило 10 лет назад? А что происходило в мире, помните? А если на вашу фотографию посмотреть, 10 лет назад и сегодня, вам какая больше понравится? Это я к тому, что многое меняется. Внутри нас меняется, вокруг нас. А знаете, что неизменно? На свободном радио вам рады. Так что всем привет, друзья, и хорошего дня. В студии «Свободного» Наташа Романцова.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Новая музыка на Свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: такие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Когда Джеймсу Максвеллу было 9 лет, его мать умерла от рака. Но отец твердо решил сделать все от него зависящее, чтобы восполнить потерю матери для ребенка. И поэтому Джеймс с детства рос с отцом в самых близких отношениях. Школьные годы поначалу не принесли особого успеха подростку. Он был очень робким и казался несколько туповатым. Большую часть времени он просиживал за книгами и чертил какие-то замысловатые механизмы. Но затем, к всеобщему изумлению, он совершенно неожиданно завоевал все призы в своей школе и в Эдинбургской академии. Максвеллу было всего лишь 13 лет, когда он изобрел метод построения овальных линий. Что касается вопросов религии, отец Джеймса добросовестно отсылал его в церковь, так что он прошел достаточно хорошее обучение в шотландской, пресвитерианской и англиканской церквях. Однако религиозные верования молодого ученого были машинальными и безжизненными до тех пор, пока он, будучи студентом Кембриджа, постиг и воспринял учение Библии добровольно и лично. Все началось с того, что он начал осознавать свою внутреннюю испорченность и стал искать Божьего прощения. Он был глубоко обеспокоен своей гордостью, эгоизмом, завистью, обманом и тайной враждебностью. «Я вижу в себе задатки такого зла», – делился он со своими друзьями, – «которое может сделать мое сердце худшим, чем у любого другого человека». Но он искренне поверил, что ради искупительной смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте Бог простил все его грехи и пороки. После этого он говорил открыто, что без Спасителя нет подлинной жизни. Джеймс Максвелл верил, что Бог наделил людей способностью исследовать Его творение и использовать силу этого мира, сотворенного Богом. Именно эти убеждения заставляли его заниматься исследовательской работой. Джеймс Максвелл, обладающий весьма плодотворной фантазией, занялся расширением фундаментальных трудов Фарадея с целью продвинуть вперед науку об электричестве. Именно его высказывания об электрическом токе и о скорости света привели Герца к открытию радиоволн. Основы современной цветной фотографии всецело вытекают из тех трудов, которые Максвелл проводил в Лондоне, куда он в скором времени переселился, став профессором естественной философии и астрономии при Королевском колледже. Он успешно создал первую цветную фотографию, используя процесс трехцветной обработки, развил кинетическую теорию газов, а в 1873 году опубликовал свой трактат по электричеству и магнетизму. В кембриджских академических кругах с глубоким уважением и теплотой относились к чернобородому профессору, начисто лишенному проявления напыщенности. Для разрядки он любил писать сатирические куплеты. Некоторые из них высмеивали теорию эволюции. Наилучшим источником информации о духовной жизни Максвелла является его письма к своей жене. Он писал: «Я могу всегда иметь тебя в своих мыслях. Так почему мы не можем всегда иметь Господа в наших мыслях? Ведь Его жизнь, характер и мысли описаны для нас так ясно, что мы можем знать о Нем больше, чем о ком-либо из людей. Молись Ему о том, чтобы постоянно иметь Его в своем поле зрения. Так не станем же думать в первую очередь о житейских проблемах, но сосредоточимся на Божьей праведности и Его Царстве. Ведь тогда наши взгляды и на житейские проблемы будут гораздо правильнее, и мы сможем с ними справиться под руководством того, кто победил мир». Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем — гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны. Держите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Ты мое искупление.
1: Детство мы тратим впустую, желая стать взрослыми. А когда вырастем, тратим всю жизнь на то, чтобы не состариться. Клайв Льюис.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Вы слушаете
2: «Свободное радио».

Клайв Льюис. Очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой: «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете. Как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили, и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что он видит всех, а мы всех минус один.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.